светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях сквозь.

она не княжна, но она так нежна, она нужна мне очень.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

0: отец, спроси, отвечу. Ведь когда-нибудь ответить не смогу.
1: И сегодня в храме я поставлю свечку. Слышишь, батя, в память.

настраивал мне.

Мы легкий сон, Ланфрен, Ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста. И роза падает с куста тебе на грудь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Из-за акции протеста пассажирских перевозчиков могут быть не выполнены почти 5000 рейсов региональных автобусов. Далее об этом и других событиях более подробно.

0: Про главное.
1: 16 сентября, в день акции протеста, организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков, могут быть не выполнены почти 5000 рейсов региональных автобусов, сообщили в автотранспортной дирекции. Данные дирекции о передвижении пассажиров свидетельствуют о том, что однодневная акция протеста Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков, во время которой перевозчики не будут предоставлять услуги, может затронуть до 100 тысяч пассажиров. Учитывая, что большая часть пассажиров ежедневно едет на работу, в школу, в медучреждения и другие остро необходимые пункты назначения, автотранспортная дирекция направила перевозчикам регионального общественного транспорта письмо с призывом тщательно оценить необходимость проведения акции протеста, которая может серьезно повлиять на мобильность пассажиров в Латвии, и незамедлительно предоставить дирекции и пассажирам точную информацию о масштабах планируемого невыполнения рейсов. Одновременно автотранспортная дирекция просит перевозчиков предоставить информацию о том, сможет ли перевозчик, решивший не участвовать в акции протеста, обеспечить дополнительные рейсы и на каких маршрутах, чтобы уменьшить влияние акции протеста на пассажиров в краях Латвии.
0: Про рекорды.
1: В среду на 8 наблюдательных станциях был побит рекорд тепла 9 сентября, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии. Поскольку температура воздуха поднялась до плюс 26, плюс 27 градусов, рекорд был побит в Гулбине, Екабпилсе, Мадане, Мерсраксе, Приекуле, Руенне, Скривере и Зосенне, в свою очередь на Елговской наблюдательной станции. При показателях плюс 27,3 градуса рекорд был повторен. Это первые температурные рекорды, побитые в стране с 31 июля. В этом году в общей сложности побит 161 рекорд тепла. 123 из них в марте. В феврале зарегистрировано 19 новых рекордов холода. Национальный рекорд жары 9 сентября составляет плюс 28,7 градуса. Он был установлен в 2019 году в Бауске и остался непобитым. Сегодня в Латвии ожидается значительное похолодание.
0: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно. Начиная с запада страны, облачность рассеется и выглянет солнце. Временами ожидается дождь, местами возможны грозовые ливни. Юго-западный ветер порывами усилится до 11-16 метров в секунду. На южном побережье Курзема ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге временами дожди, однако в течение дня из-за туч выглянет и солнце. Ожидаются порывы юго-западного ветра до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
3: Доброе утро, здравствуйте вам. Четверг наступил, сегодня 10 сентября, уже первая декада нового месяца завершается. Вот так, я люблю так говорить, быстро летит время, действительно. Уже, знаете, сколько уже, с 2021 года мы с вами в эфире Авторадио Латвия, уже больше 5 лет, а? В феврале мы начали, а уже сентябрь 26, вот так вот и живем. Но зато нам хорошо вместе, правда же, я думаю, что никому не плохо, 100%. Сегодня день школьных фотографий, день обмена идеями. А мне очень нравится в кавычках, когда ты какую-то идею человеку расскажешь, а он потом через какое-то время, непродолжительное преимущественно, значит, рассказывает тебе эту же идею, как будто бы это он сам придумал. Ты смотришь и не понимаешь, либо ты идиот, либо что-то с ним не так. День обеда за просмотром телевизора. Это сегодня такой праздник. День разноцветных букетов. И еще один день. Анна и Сава Скирники. Православный праздник, который отмечается сегодня, 10 сентября, в православном мире. Я вас поздравляю с этим, если вы относитесь к этому миру, если вы действительно следите за событиями православного мира и отмечаете их. Более подробно об этом расскажу в начале второго часа проекта «Доброе утро». Всем здравствуйте! В ближайшие три часа будем вместе. Я Кирилл Низовцев. Вы прекрасные слушатели. Сегодня и завтра уже финальные эфиры на этой неделе. Потом будем отдыхать. Ну, а затем вновь вернемся к нашей эстафете «Добрых утр», скажем так. Но все это впереди. Не будем сбегать вперед. Надо начинать сегодняшнюю программу. Доброе утро! Поехали!
2: Доброе утро!
4: Доброе утро!
2: С Кириллом Низовцевым.

0: последних новостей.
1: Друзья мои, в последнее время мы в семье и среди моих знакомых все чаще говорим по поводу образования, по поводу школ. И вот новость, которая, в общем-то, пришла как раз-таки по этой теме. Грамотность чтения среди латвийских школьников за последние 10 лет существенно ухудшилась, причем снижение наблюдается и в других областях знаний. Примечательно, что результаты ухудшились у поколения, которое столкнулось с несколькими реформами системы образования. Значит, об этом свидетельствуют результаты исследования Организации экономического развития и сотрудничества. В исследовании 15-летние школьники выполняли задания по математике, естественным наукам и чтению, а также задания в цифровой среде. В естественных науках средний результат латвийских школьников составил 468 баллов, что ниже среднего показателя по этим странам. В сравнении с 2022 годом результат снизился, ухудшились результаты по математике, при этом показатель близок к среднему уровню, значит, по странам экономического сотрудничества и развития. Однако наибольшую беспокойность вызывает уровень чтения. Именно здесь падение оказалось самым значительным. Результат составил 430 баллов. Снижение, значит, по чтению в Латвии оказалось крупнейшим среди всех стран, значит, рассматриваемых. И 41% школьников не достигают минимального даже уровня навыков. Значит, снижение наблюдается везде, во всех областях. Как я уже упоминал, если сравнивать с 2022 годом, для Латвии оно является самым значительным, отмечает руководитель исследования в Латвии Рита Киселева. Она указывает, что одной из причин такой тенденции может быть проведение реформ. Эти 15-летние школьники за 9 лет обучения столкнулись с тремя существенными реформами: изменением содержания образования, изменением системы экзаменов и переходом на обучение только на латышском. Нам, взрослым, уже трудно это понять, школьникам тем более. Если каждый учебный год приносит свои изменения, это слишком много. Сейчас просто необходимо сделать все возможное, чтобы процесс внедрение стало проще и стабильнее. Тем временем министр образования назвал результаты шокирующими. По его мнению, новые реформы не нужны, однако следует установить четкие результаты, которые необходимо достичь в каждом классе. Мы не можем предоставлять такую большую гибкость в отношении результатов. Если мы точно не говорим, что необходимо достичь, педагог тоже может по-разному это интерпретировать, и в итоге результаты будут разными, заявила министр образования и науки Илза Индрексена. И также из данных следует, что значительно хуже с чтением справляются школьники, которые дома не говорят на латышском языке. Директор бывшей школы для нас меньшинств 75, госпожа Рамина Скуя, признает, что результатами она не удивлена. Значит, навык чтения является основой для изучения любого предмета, поэтому все учителя должны уделять внимание его развитию. Однако проблема остается бесконечной реформой, нехватка времени. Каждый год появляется какое-то изменение со стороны государства, которое теперь нужно внедрять. Мне кажется, что это все просто нужно остановить и дать время реализовать то, что придумано. Идеи неплохие, но нужно время. Она также признает, что помощники педагогов по-прежнему являются редкостью в школах. Помощники должны стать нормой, по ее мнению, поскольку в настоящее время одному учителю невозможно за 40 минут реализовать все изменения, которые государство хочет видеть в системе образования. И в исследовании приняли участие 268 школ и почти 7 тысяч школьников. Но я вот могу сказать по школе, где учится мой старший ребенок, конечно, ну, если честно, если говорить правду, жуть. Ну, мне кажется, знаний нет. Возможно, только по математике какие-то знания, по всем остальным предметам. Крайне слабо. И, конечно, как будто и надежды никакой нет. Уроки часто отменяются. Не знаю, как в этом году. В прошлом году точно отменялись. То были, то не были. То, значит, два урока, то три. То к третьему приходим, то к четвертому, то к пятому. То уходим после третьего и так далее и тому подобное. И, в общем, как, конечно, это не обучение. Это полная фикция и профанация. Вот что хочу сказать я. Ну, в общем, вот такие вот новости. Не знаю, к чему мы придем. Надеюсь, к чему-то хорошему. Как говорит мой один хороший друг, надо репетиторов беспокоить. Ну, может быть, он отчасти и прав.
0: Из последних новостей.

0: Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
3: Представляешь? Вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только супер-хиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня записывайте или запоминайте. Овны, можно сделать упор на своей карьере, уделите максимум своего времени работе, вопросы личной жизни стоит отложить на потом. У вас будет отличный шанс проявить себя с лучшей стороны и получить повышение. Тельцы, буквально вас поцелует удача, все, что вы решите делать, принесет успех. Ловите момент, разберитесь со всеми проблемами, у вас все получится. Близнецы, вам советуют не зацикливаться на негативе, не корите себя за ошибки и промахи. Двигайтесь вперед, не думая о плохом, вы часто грызете себя из-за пустяков. Раки. Отдохнете и расслабитесь. Вас ждет удачная возможность провести время со своей второй половинкой. Не жалейте сил и времени. Такие моменты ведь очень ценны. Львы. Большие открытия вам сулят. Вы сможете по-новому взглянуть на человека, который прочно засел в ваших мыслях. Не скрывайте от него свои эмоции. Ему будет приятно услышать от вас комплименты. Дева. Стоит вернуться с небес на землю, отбросьте пустые мысли, начните адекватно оценивать происходящее. Вам нужно сделать правильные выводы и не оступиться. Весы. Вам советуют не сидеть на одном месте. Вам стоит выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое. Это принесет хороший результат. Важно лишь начать действовать. Скорпионы. Не стоит слушать окружающих. Вас могут обмануть или же специально втянуть в какой-то скандал. Однако вам под силу все это предотвратить. Верьте в себя. Стрельцы. Вас ждут интересные события. Возможно, вам даже покажется, что вокруг творится что-то мистическое. Не бойтесь. Для вас это все не несет никакой угрозы. Козероги. Вы сможете разозлиться. Узнаете, что близкий вас предал. Не нужно мстить или что-то доказывать. Будьте выше этого. Водолей. Стоит уделить внимание семье. Кто-то из родственников нуждается в вашей помощи, но вы этого не замечаете. Пришло время открыть глаза, обращать внимание на проблемы близких людей. И, наконец, рыбы. У вас будут сложности, и вы можете испытать дискомфорт, будто окажетесь не в своей тарелке. Вам стоит сохранять спокойствие, не показывать, что вы чем-то недовольны. Вот такой вот прогноз от звезд.

за рулем уже который год. И одно могу, друзья, сказать: на дорогах надо бы, народ, правила движения уважать. Уважаю ПДД, уважаю, скоростной режим я не нарушаю. Ведь без правил ездить нам ни то ни сё. Уважаю ПДД, вот всё.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Начиная с запада страны, облачность рассеется и выглянет солнце. Временами ожидается дождь, местами, возможно, грозовые ливни. Юго-западный ветер порывами усилится до 11-16 метров в секунду. На южном побережье Курземы ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге временами дожди, однако в течение дня из-за туч выглянет и солнце. Ожидаются порывы юго-западного ветра до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 17 градусов.
0: Реклама.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. «Милбаза» – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля «Outdoor и Military» для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. «Милбаза» – экипировка, проверенная временем. Ницголас 18А и в интернете milbaza.lv.
6: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: только на Бельшосервис ЛВ.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
2: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15:00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15:00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесюсервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: то время.
1: Сегодня поговорим про изобретение хот-дог. Впервые о сосисках упоминается в «Одиссее», которая до нашей эры была создана Гомером. Особую славу они получили в Австрии и Германии, где основной национальной кухней были колбасы и сосиски. Славились сосиски из Вены и Франкфурта на Майне. Поэтому они и продаются во многих государствах мира под названием «Винеры» или «Франкфуртеры». Есть такое. Есть. 500-летие со дня, когда был изобретен хот-дог, Франкфурт торжественно отметил в 1987 году. Доказательство того, что изготовление первого в истории хот-дога произошло 500 лет, соответственно, до этого, предоставили патриоты немецких сосисек в начале 19-го столетия. Благодаря немецким эмигрантам технология изготовления попала в США. Есть предположение, что название хот-дог возникло от сравнения сосиски с собакой породы такса. В мае 1934 впервые появился термин хот-дог, о чем достоверно известно. Газета New York Herald опубликовала карикатуру, на которой владелец лавки продает сосиски, а вывеска над ним гласит «Get your red hot Dachshund sausages». В переводе это приблизительно было так: «Покупайте сосиски острые, красные, таксообразные». Ну, я надеюсь, что прочитал правильно. Однако историк кулинарии Берри Попик утверждает, что термин «хот-дог» появился в конце 19 века, и пришел он из студенческого фольклора. Студенты Йельского университета дали название фургонам, в которых продавали сосиски, собачьи фургоны, поскольку вокруг них постоянно были стаи собак, которых привлекали соблазнительные запахи. Попику удалось найти один студенческий журнал, который был выпущен в 1895-м. В нем студенты называли сосиски горячими собаками. Кому и когда пришло на ум разрезать длинную булочку, а затем в нее вставлять сосиску, немецкие эмигранты, отличающиеся особой аккуратностью, в 1860-м начали продавать сосиски вместе с куском хлеба в комплекте. Но сосиски часто скатывались с ломтя и падали на землю. Вот тогда один неизвестный изобретатель додумался заменить хлеб булочкой. Ранее бывшие пищей простонародья хот-доги в 1939-м смогли войти в жизнь более высших кругов. Франклин Рузвельт, знаменитый президент США, в Белом доме угощал пивом и хот-догами Георга VI, британского монарха. Максимальная функциональность хот-догов сделала их популярными. Для их продажи подойдет практически любое место, а есть их удобно даже на ходу. Помню, познакомился я с хот-догом, когда учился, в средней школе. Значит, поехали на экскурсию в один прекрасный прибалтийский городок. Не буду говорить, какой. Там-то я попробовал это самое блюдо. И даже, насколько я помню, сохранил салфеточку, на которой было написано что-то типа хот-дог. Не знаю, есть ли она сейчас, где-то надо поискать, а может быть, уже выбросили. Но воспоминание осталось. Приятного аппетита!
0: То время.

0: если пойдем вдвоем.
1: Реклама.
2: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Ригас Фармацевтическая Фабрика.
3: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 2 литра при покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Хеллманс 855 миллилитров 3,59 и туалетная бумага Грита 40 штук 7,69. Lidl стоит того.
1: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Белишу-сервис ОВ.
4: Сегодня в Мэнес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше-Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Я пью до дна за тех, кто...
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот. 18 октября.
6: Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билишу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
8: Zini atkārajiem – brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV.
9: Boris Breča, Latvijā. 23. oktobris. Šomri Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Breča, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijā.

0: из последних новостей.
1: Рижский автовокзал останется на нынешнем месте. Значит, вот такая новость поступила. Но в ближайшее время его ждут изменения. Новый крупнейший акционер намерен вложиться в модернизацию инфраструктуры, сделать обслуживание пассажиров удобнее. Среди первых задач – улучшение системы продажи билетов, навигации, информационных экранов и условий для пассажиров. Рижский вокзал вступает в новый этап. Компания Rivaro Holding приобрела 49,99% акций. Значит, Рижского автовокзала стала ее крупнейшим акционером. Вокруг территории уже давно пересекают сразу несколько крупных городских проектов. Рядом находится центральный рынок, ЖД-узел и инфраструктура Rail Baltica. Совсем неподалеку начинается исторический центр Риги. Поэтому вопрос о будущем этой территории значительно шире, чем просто реконструкция здания автовокзала. Компания прямо заявляет, что на данном этапе компания не планирует сносить существующий автовокзал, менять его назначение. Вместо этого ставка сделана на постепенное развитие уже имеющейся инфраструктуры. Это означает, что пассажиры не стоит ожидать появления на месте автовокзала какого-то нового объекта, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Новый акционер обещает начать с изменений, которые непосредственно затронут повседневное использование автовокзалом. В числе приоритетов обновление билетных систем, цифровых сервисов и информационных экранов. Особое внимание планируется уделить информации о платформах и изменениях в расписании. Задача достаточно практичная. Пассажир должен быстрее купить билет, без лишних поисков понять, откуда отправляется автобус, и проще ориентироваться при пересадке. Для автовокзала с более чем 60-летней историей обновление – это стратегическая необходимость, говорит представитель компании Василий Сердюков. При этом он подчеркивает, что долгосрочное развитие территории невозможно рассматривать отдельно от других транспортных проектов Риги. Речь идет о Rail Baltica, ЖД-узле, центральном рынке, историческом центре города. Поэтому решение такого масштаба должны приниматься согласованно с другими заинтересованными сторонами. Значит, и новый акционер сразу обозначает границы своего влияния. Компания не определяет стоимость билетов на автобусные маршруты. Тарифы на региональные перевозки установлено государство, а цены на международные рейсы определяют сами перевозчики. Поэтому приобретение крупной доли автовокзала само по себе не означает ни повышения, ни снижения стоимости проезда. Вокзал получает доход, когда он удобен, доступен для пассажиров и востребован. Именно в этом наш интерес, объясняет господин Сердюков. Ну, а я хочу сказать, что иногда с этого вокзала уезжаю периодически, но не часто, скажу честно, чаще из аэропорта. Кстати, вчера один товарищ в интернете написал какую-то глупость про рижский аэропорт, что, значит, у него таможенники досматривали багаж, куда-то делись часть вещей, значит, украли, караул, беда, непонятно где, как и при каких обстоятельствах, но, значит, поняли, что при досмотре вещей на, значит, на вот ленте, когда ты проходишь в стерильную зону аэропорта, да, перед вылетом. Но таможенников там не было, значит, и в помине их там не бывает, там только служба безопасности. Ну, вот, ну, не знаю, сколько раз я улетал, досматривали, конечно, смотрели, проверяли что-то, но очень нежно, аккуратно, и что что-то пропало, это вообще малореально, тем более там везде висят камеры. Ну, да ладно, это, значит, лирическое отступление. А что касается вокзала, ну, честно говоря, там не хочется бывать, хочется просто сесть в автобус, поскорее оттуда уехать. Ну, у меня такое ощущение, хотя, в общем-то, место могло бы быть неплохим, если его модернизировать, улучшить и почистить, убрать из социальных элементов, хотя и так там практически уже нет, наверное. Вот, сделать какие-то кафешечки хорошие, там, может быть, ресторанчики, магазинчики, и будет все мило, хотя и так, конечно, есть там и кафешечки, и магазинчики, но хотелось бы, чтобы было немногим более милее, во всяком случае. А вообще шикарно. Автобусы, конечно,

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Минздрав планирует установить для больниц требование обеспечивать работу в течение 72 часов в случае перебоев с электроснабжением. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: После августовской бури Министерство здравоохранения планирует установить требования, чтобы больницы были способны обеспечивать работу в течение как минимум 72 часов в случае перебоев с электроснабжением, сообщил в среду в комиссии Сейма по социальным и трудовым делам заместитель госсекретаря Минздрава по финансовым вопросам Борис Книгин. Он сообщил, что во время бури о проблемах, связанных с электроэнергией, связью и другими нарушениями, сообщили 33 лечебных учреждения. Самый длительный перерыв был в Прейльской больнице, где работа с генератором продолжалась 47 часов. Во всех

0: В этих учреждениях были генераторы и достаточно топлива.
1: Расходы больниц на топливо для работы генераторов составили около 6200 евро. Минздрав планирует запросить финансирование для компенсации израсходованного топлива. В свою очередь, инфраструктуре больниц во время бури был нанесен ущерб на сумму около 60 тысяч евро. Минздрав планирует продлить установленный для больниц период готовности с 48 до 72 часов, предусмотрев, что у них должны быть как достаточные запасы топлива, так и генераторы, способные обеспечить работу в это время. Второй проблемой во время бури была связь. Для оперативной связи у лечебных учреждений были ранее приобретенные рации. Однако во время длительного перерыва по ним невозможно оперативно общаться для обеспечения повседневной работы. Поэтому рассматривается возможность использования спутниковых технологий в больницах. Также Минздрав планирует усовершенствовать систему SIRIS, чтобы информацию об актуальной ситуации в больницах можно было получать в режиме реального времени. Для этого потребуется дополнительно около 2,5 миллионов евро. Во время бури проблемы затронули и практики семейных врачей в связи с хранением вакцин. Из-за перебоев с электроэнергией были испорчены вакцины на сумму около 124 тысяч евро. В основном это были вакцины для детей, а также вакцины от клещевого энцефалита и дифтерии. В качестве возможного решения Минздрав предлагает обеспечить практики семейных врачей источниками бесперебойного питания или станциями ИБП, которые в случае перебоя с электроснабжением позволили бы продолжать работу холодильников для вакцин. На станции и аккумуляторы потребуется 3 291 тысячи евро. В то же время аптеки и другие предприятия должны сами обеспечивать готовность к кризисным ситуациям, в том числе при необходимости обеспечивать альтернативные источники электроэнергии. По оценке Минздрава, общий объем финансирования для укрепления готовности составляет 61 миллион 490 тысяч евро, а сумма, определенная для ликвидации последствий августовской бури и укрепления устойчивости отрасли, составляет 6 миллионов 10 тысяч евро.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно. Начиная с запада страны, облачность рассеется и выглянет солнце. Временами ожидается дождь, местами возможны грозовые ливни. Юго-западный ветер порывами усилится до 11-16 метров в секунду. На южном побережье Курзема ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
3: Второй час проекта «Доброе утро» открывается. Здравствуйте, микрофон Кирилл Низовцев. Мы продолжаем. Сегодня 10 сентября, четверг. И сегодня народный праздник под названием «Анна и Саваскирдники». В этот день заканчивается уборка хлеба. Крестьяне стараются успеть до наступления осенних дождей и холодов. Снопы складываются в скирды, в специальные клади с подстилкой от сырости. Устраиваются праздники, ярмарки в честь собранного урожая. Этот день считается особо неблагоприятным днем для знакомства родителей с избранниками, дочери. А сватовство также запрещено. А те, кто пренебрежет этой традиции, ждет беда и несчастливое супружество. Надумавший избавиться от пьянства, молится святому Моисею Мурину, покровителю тех, кто решил отказаться от зеленого змея. Традиционно трезвенники с этими, с язвенниками, да, борются, как лыжники со сноубордистами, примерно так. Если дикие гуси и курлыки еще не улетели на юг, значит, зима припозднится, будет теплая, это логично. Ну и это хороший день для сбора яблок. Мне буквально вчера звонил мой отец и говорил, что «ох, на даче столько яблок!» А я вспомнил эту дачу, вспомнил эти яблоки, думаю, где там яблонь-то нет особо, а если и пару яблонь есть, то яблоки все поздних сортов, значит, которые только в поздней осенью когда-то, может быть, в лучшем случае, разродятся, да? Я ему это сказал, на что он ответил, ну да, еще спеют, еще зреют, столько яблок еще зреют. Но когда там они позреют, кто знает, может быть, к тому времени их уже какие-нибудь птицы сожрут или черви. Такое тоже часто происходит. Ну, на нашей даче так точно. Ладно, мы не дачники, могу сказать сразу, поэтому информация такая более ироничная, я бы сказал так. До 10 утра остаюсь вместе с вами. Ближайшие 2 часа будем вместе. Я Кирилл Низовцев. Сегодня 10 сентября, четверг. Мы продолжаем программу. Привет, привет вам!
2: Доброе утро!
4: Доброе утро!
2: С Кириллом Низовцевым!

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Записывайте или запоминайте. Овны. Можно сделать упор на своей карьере. Уделите максимум своего времени работе. Вопросы личной жизни стоит отложить на потом. У вас будет отличный шанс проявить себя с лучшей стороны и получить повышение. Тельцы. Буквально вас поцелует удача. Все, что вы решите делать, принесет успех. Ловите момент, разберитесь со всеми проблемами. У вас все получится. Близнецы. Вам советуют не зацикливаться на негативе. Не корите себя за ошибки и промахи. Двигайтесь вперед, не думая о плохом. Вы часто грызете себя из-за пустяков. Раки. Отдохнете и расслабитесь. Вас ждет удачная возможность провести время со своей второй половинкой. Не жалейте сил и времени. Такие моменты ведь очень ценны. Львы. Большие открытия вам сулят. Вы сможете по-новому взглянуть на человека, который прочно засел в ваших мыслях. Не скрывайте от него свои эмоции. Ему будет приятно услышать от вас комплименты. Дева. Стоит вернуться с небес на землю, отбросьте пустые мысли, начните адекватно оценивать происходящее. Вам нужно сделать правильные выводы и не оступиться. Весы. Вам советуют не сидеть на одном месте. Вам стоит выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое. Это принесет хороший результат. Важно лишь начать действовать. Скорпионы. Не стоит слушать окружающих. Вас могут обмануть или же специально втянуть в какой-то скандал. Однако вам под силу все это предотвратить. Верьте в себя. Стрельцы. Вас ждут интересные события. Возможно, вам даже покажется, что вокруг творится что-то мистическое. Не бойтесь. Для вас это все не несет никакой угрозы. Козероги. Вы сможете разозлиться. Узнаете, что близкий вас предал. Не нужно мстить или что-то доказывать. Будьте выше этого. Водолей. Стоит уделить внимание семье. Кто-то из родственников нуждается в вашей помощи, но вы этого не замечаете. Пришло время открыть глаза, обращать внимание на проблемы близких людей. И, наконец, рыбы. У вас будут сложности, и вы можете испытать дискомфорт, будто окажетесь не в своей тарелке. Вам стоит сохранять спокойствие, не показывать, что вы чем-то недовольны. Вот такой вот прогноз от звезд на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Реклама.
1: ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Bonģelatī saldējums ar mandelēm. 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.

0: из последних новостей.
1: Друзья мои, в последнее время мы в семье и среди моих знакомых все чаще говорим по поводу образования, по поводу школ. И вот новость, которая, в общем-то, пришла как раз-таки по этой теме. Грамотность чтения среди латвийских школьников за последние 10 лет существенно ухудшилась, причем снижение наблюдается и в других областях знаний. Примечательно, что результаты ухудшились у поколения, которое столкнулось с несколькими реформами системы образования. Значит, об этом свидетельствуют результаты исследования Организации экономического развития и сотрудничества. В исследовании 15-летние школьники выполняли задания по математике, естественным наукам и чтению, а также задания в цифровой среде. В естественных науках средний результат латвийских школьников составил 468 баллов, что ниже среднего показателя по этим странам. В сравнении с 2022 годом результат снизился, ухудшились результаты по математике, при этом показатель близок к среднему уровню, значит, по странам экономического сотрудничества и развития. Однако наибольшую беспокойность вызывает уровень чтения. Именно здесь падение оказалось самым значительным. Результат составил 430 баллов. Снижение, значит, по чтению в Латвии оказалось крупнейшим среди всех стран, значит, рассматриваемых. И 41% школьников не достигают минимального даже уровня навыков. Значит, снижение наблюдается везде, во всех областях. Как я уже упоминал, если сравнивать с 2022 годом, для Латвии оно является самым значительным, отмечает руководитель исследования в Латвии Рита Киселева. Она указывает, что одной из причин такой тенденции может быть проведение реформ. Эти 15-летние школьники за 9 лет обучения столкнулись с тремя существенными реформами: изменением содержания образования, изменением системы экзаменов и переходом на обучение только на латышском. Нам, взрослым, уже трудно это понять, школьникам тем более. Если каждый учебный год приносит свои изменения, это слишком много. Сейчас просто необходимо сделать все возможное, чтобы процесс внедрения стал проще и стабильнее. Тем временем министр образования назвала результаты шокирующими. По ее мнению, новые реформы не нужны, однако следует установить четкие результаты, которые необходимо достичь в каждом классе. Мы не можем предоставлять такую большую гибкость в отношении результатов. Если мы точно не говорим, что необходимо достичь, педагог тоже может по-разному это интерпретировать, и в итоге результаты будут разными, заявила министр образования и науки Илза Индрексена. И также из данных следует, что значительно хуже с чтением справляются школьники, которые дома не говорят на латышском языке. Директор бывшей школы для нас меньшинств 75, госпожа Рамина Скуя, признает, что результатами она не удивлена. Значит, навык чтения является основой для изучения любого предмета, поэтому все учителя должны уделять внимание его развитию. Однако проблема остается бесконечной реформой, нехватка времени. Каждый год появляется какое-то изменение со стороны государства, которое теперь нужно внедрять. Мне кажется, что это все просто нужно остановить и дать время реализовать то, что придумано. Идеи неплохие, но нужно время. Она также признает, что помощники педагогов по-прежнему являются редкостью в школах. Помощники должны стать нормой, по ее мнению, поскольку в настоящее время одному учителю невозможно за 40 минут реализовать все изменения, которые государство хочет видеть в системе образования. И в исследовании приняли участие 268 школ и почти 7 тысяч школьников. Но я вот могу сказать по школе, где учится мой старший ребенок, конечно, ну, если честно, ну, так, если говорить правду, жуть. Ну, мне кажется, знаний нет, возможно, только по математике какие-то знания, по всем остальным предметам. Крайне слабо. И, конечно, как будто и надежды никакой нет. Уроки часто отменяются. Не знаю, как в этом году. В прошлом году точно отменялись. То были, то не были. То, значит, два урока, то три. То к третьему приходим, то к четвертому, то к пятому. То уходим после третьего и так далее и тому подобное. И, в общем, как, конечно, это не обучение. Это полная фикция и профанация. Вот что хочу сказать я. Ну, в общем, вот такие вот новости. Не знаю, к чему мы придем. Надеюсь, к чему-то хорошему. Как говорит мой один хороший друг, надо репетиторов беспокоить. Ну, может быть, он отчасти и прав.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Начиная с запада страны, облачность рассеется и выглянет солнце. Временами ожидается дождь, местами, возможно, грозовые ливни. Юго-западный ветер порывами усилится до 11-16 метров в секунду. На южном побережье Курземы ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге временами дожди, однако в течение дня из-за туч выглянет и солнце. Ожидаются порывы юго-западного ветра до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 17 градусов.
0: Реклама.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Cherry создан для семьи.
5: В Мэнес аптеках в сентябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары в течение всего сентября. Предложения действительно с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
6: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 10 сентября аккумуляторная угловая шлифмашина 39 евро. Аккумуляторный многофункциональный инструмент 29 евро. И аккумуляторный лобзик 24 евро. Lidl стоит того.
8: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

кафе. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Рижский автовокзал останется на нынешнем месте. Значит, вот такая новость поступила. Но в ближайшее время его ждут изменения. Новый крупнейший акционер намерен вложиться в модернизацию инфраструктуры, сделать обслуживание пассажиров удобнее. Среди первых задач – улучшение системы продажи билетов, навигации, информационных экранов и условий для пассажиров. Рижский вокзал вступает в новый этап. Компания Rivaro Holding приобрела 49,99% акций. Значит, Рижского автовокзала стала ее крупнейшим акционером. Вокруг территории уже давно пересекают сразу несколько крупных городских проектов. Рядом находится центральный рынок, ЖД-узел и инфраструктура Rail Baltic. Совсем неподалеку начинается исторический центр Риги. Поэтому вопрос о будущем этой территории значительно шире, чем просто реконструкция здания автовокзала. Компания прямо заявляет, что на данном этапе компания не планирует сносить существующий автовокзал, менять его назначение. Вместо этого ставка сделана на постепенное развитие уже имеющейся инфраструктуры. Это означает, что пассажирам не стоит ожидать появления на месте автовокзала какого-то нового объекта, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Новый акционер обещает начать с изменений, которые непосредственно затронут повседневное использование автовокзалом. В числе приоритетов обновление билетных систем, цифровых сервисов и информационных экранов. Особое внимание планируется уделить информации о платформах и изменениях в расписании. Задача достаточно практичная. Пассажир должен быстрее купить билет, без лишних поисков понять, откуда отправляется автобус, и проще ориентироваться при пересадке. Для автовокзала с более чем 60-летней историей обновление – это стратегическая необходимость, говорит представитель компании Василий Сердюков. При этом он подчеркивает, что долгосрочное развитие территории невозможно рассматривать отдельно от других транспортных проектов Риги. Речь идет о Rail Baltic, ЖД-узле, центральном рынке, историческом центре города. Поэтому решения такого масштаба должны приниматься согласованно с другими заинтересованными сторонами. Значит, и новый акционер сразу обозначает границы своего влияния. Компания не определяет стоимость билетов на автобусные маршруты. Тарифы на региональные перевозки установлено государство, а цены на международные рейсы определяют сами перевозчики. Поэтому приобретение крупной доли автовокзала само по себе не означает ни повышения, ни снижения стоимости проезда. Вокзал получает доход, когда он удобен, доступен для пассажиров и востребован. Именно в этом наш интерес, объясняет господин Сердюков. Ну, а я хочу сказать, что иногда с этого вокзала уезжаю. Периодически, но не часто, скажу честно, чаще из аэропорта. Кстати, вчера один товарищ в интернете написал какую-то глупость про рижский аэропорт, что, значит, у него таможенники досматривали багаж, куда-то делись часть вещей, значит, украли, караул, беда, непонятно где, как и при каких обстоятельствах, но, значит, поняли, что при досмотре вещей на, значит, на вот ленте, когда ты проходишь в стерильную зону аэропорта, да, перед вылетом. Но таможенников там не было, значит, и в помине их там не бывает, там только служба безопасности. Ну, вот, ну, не знаю, сколько раз я улетал, досматривали, конечно, смотрели, проверяли что-то, но очень нежно, аккуратно, и что что-то пропало, это вообще малореально, тем более там везде висят камеры. Ну, да ладно, это, значит, лирическое отступление. А что касается вокзала, ну, честно говоря, там не хочется бывать, хочется просто сесть в автобус, поскорее оттуда уехать. Ну, у меня такое ощущение, хотя, в общем-то, место могло бы быть неплохим, если его модернизировать, улучшить и почистить, убрать из социальных элементов, хотя и так там практически уже нет, наверное. Вот, сделать какие-то кафешечки хорошие, там, может быть, ресторанчики, магазинчики, и будет все мило, хотя и так, конечно, есть там и кафешечки, и магазинчики, но хотелось бы, чтобы было немногим более милее, во всяком случае. А вообще шикарно. Автобусы, конечно, шикарно, когда можно сесть и доехать до Эстонии, до Литвы, и, в общем, достаточно быстро это сделать, и, главное, недорого. Вот. Говорят, сейчас с января отменят пассажирское сообщение с Белоруссией и с Россией, запретят, поэтому, в общем-то, ну, побольше будет места, что ли, на вокзале? А может быть, свято место пусто не бывает, займут его какими-то другими маршрутами. Кто знает, кто знает. Но поживем, увидим, посмотрим, надеемся на развитие и на все-таки что-то хорошее. Всегда верим в лучшее. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Низголос 18А и в интернете milbaza.lv.
7: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
8: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропустите.

0: то время.
1: Сегодня поговорим про изобретение хот-дог. Впервые о сосисках упоминается в «Одиссее», которая до нашей эры была создана Гомером. Особую славу они получили в Австрии и Германии, где основной национальной кухней были колбасы и сосиски. Славились сосиски из Вены и Франкфурта на Майне. Поэтому они и продаются во многих государствах мира под названием «Винеры» или «Франкфуртеры». Есть такое. Есть. 500-летие со дня, когда был изобретен хот-дог, Франкфурт торжественно отметил в 1987 году. Доказательство того, что изготовление первого в истории хот-дога произошло 500 лет, соответственно, до этого, предоставили патриоты немецких сосисек в начале 19-го столетия. Благодаря немецким эмигрантам технология изготовления попала в США. Есть предположение, что название хот-дог возникло от сравнения сосиски с собакой породы такса. В мае 1934 впервые появился термин хот-дог, о чем достоверно известно. Газета New York Herald опубликовала карикатуру, на которой владелец лавки продает сосиски, а вывеска над ним гласит «Get your red hot Dachshund sausages». В переводе это приблизительно было так: «Покупайте сосиски острые, красные, таксообразные». Ну, я надеюсь, что прочитал правильно. Однако историк кулинарии Берри Попик утверждает, что термин «хот-дог» появился в конце 19 века, и пришел он из студенческого фольклора. Студенты Йельского университета дали название фургонам, в которых продавали сосиски, собачьи фургоны, поскольку вокруг них постоянно были стаи собак, которых привлекали соблазнительные запахи. Попику удалось найти один студенческий журнал, который был выпущен в 1895-м. В нем студенты называли сосиски горячими собаками. Кому и когда пришло на ум разрезать длинную булочку, а затем в нее вставлять сосиску, немецкие мигранты, отличающиеся особой аккуратностью, в 1860-м начали продавать сосиски вместе с куском хлеба в комплекте. Но сосиски часто скатывались с ломтя и падали на землю. Вот тогда один неизвестный изобретатель додумался заменить хлеб булочкой. Ранее бывшие пищей простонародья хот-доги в 1939-м смогли войти в жизнь более высших кругов. Франклин Рузвельт, знаменитый президент США, в Белом доме угощал пивом и хот-догами Георга VI, британского монарха. Максимальная функциональность хот-догов сделала их популярными. Для их продажи подойдет практически любое место, а есть их удобно даже на ходу. Помню, познакомился я с хот-догом, когда учился, в средней школе. Значит, поехали на экскурсию в один прекрасный прибалтийский городок. Не буду говорить, какой. Там-то я попробовал это самое блюдо. И даже, насколько я помню, сохранил салфеточку, на которой было написано что-то типа «хот-дог». Не знаю, есть ли она сейчас, где-то надо поискать, а может быть, уже выбросили. Но воспоминание осталось. Приятного аппетита!
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Выросло число граждан третьих стран, даже не приступивших к курсам латышского языка. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В этом году значительно увеличилась доля случаев, когда граждане третьих стран не заканчивают курсы латышского языка, потому что даже не приступают к учебе, свидетельствуют обобщенные данные Фонда общественной интеграции, представленные в среду на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества. В прошлом году к учебе не приступили в 29% случаев, когда зачисленный на курсы их не заканчивал, а в этом году таких случаев уже 45%. Еще в 28% случаев в 2025 году причиной неоконченной учебы было недостаточное количество посещенных часов. В 19% случаев не было возможности посещать занятия из-за болезни, работы, учебы или по другим причинам. В этом году до 1 сентября в изучение госязыка были вовлечены 413 граждан третьих стран. В 2025 и 2026 годах курсы латышского языка окончили 1096 человек. Большинство участников курсов были из России, Беларуси, Украины, а также из Индии, Вьетнама, Узбекистана. В этой группе большинство участников изучали латышский язык на самых низких уровнях. В прошлом году курсы на уровне А1 окончили.

0: Кончили 272 человека. На уровне А2-301 в этом году курсы на этих уровнях окончили, соответственно, 56 и 164 человека. В этом году с мая по август экзамен по латышскому языку сдали 680 жителей Украины, что составляет чуть более половины всех, кто подал заявку на экзамен. Больше всего экзаменов было сдано на уровне А1-512, уровня А2 достиг 121 человек, на более высоких уровнях результаты ниже. Уровень Б1 сдали 33 человека, Б2 – 10, С1 – 4 человека. Согласно информации фонда, в этом году до 1 сентября в изучение латышского языка были вовлечены 2300 взрослых жителей Украины и 1458 детей. В этом году общее выделенное финансирование на изучение латышского языка жителями Украины составляет 3 миллиона 180 тысяч евро, что на 1 миллион 400 тысяч евро меньше, чем в прошлом году. В 2025 году в изучение языка были вовлечены 3690 взрослых и 1532 ребенка. Большинство жителей Украины изучали латышский язык на уровнях А1 и А2 – 2582 человека. Чаще всего жители Украины не заканчивали курсы латышского языка потому, что не могли посещать занятия из-за болезни, работы, учебы, отъезда или по другим обстоятельствам. В 2025 году эта причина составила 53%, в этом году 51% всех случаев, когда учеба не была закончена. Еще в 15% случаев к учебе не приступали. В 10% люди отказывались от своих курсов, в 8% было недостаточное количество посещенных часов, а в 9% случаев курсы бросали без уважительной причины.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии облачно. Начиная с запада страны, облачность рассеется и выглянет солнце. Временами ожидается дождь, местами возможны грозовые ливни. Юго-западный ветер порывами усилится до 11-16 метров в секунду. На южном побережье Курзема ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
2: Третий час, доброе утро, привет вам, у микрофона Кирилл Низовцев, 10 сентября, четверг, и традиционно рассказываем, кто из известных людей, которые, безусловно, оставили след в истории, каждый из этих персон отметил бы или отмечает сегодня свой день рождения. Максим Виторган, знаменитый продолжатель рода Виторганов, который, кстати, не так давно, сколько я знаю, долгое время был в Юрмале, а может быть, он и проживает сейчас здесь, кто его знает, не знаю, а может быть и так. Гай Ричи, знаменитый кинорежиссер, родился в этот день. Эстрадный певец Евгений Белоусов, Егор Летов, уже, к сожалению, ушедший из жизни в достаточно, не, скажем так, не таком пенсионном возрасте, да, достаточно молодом, но рокер. В общем-то, и панки, они, наверное, этим и славятся, останется в истории как легенда. Американский кинорежиссер Крис Коламбус родился в этот день. Певица Лариса Дольна отмечает сегодня день рождения. Вместе с ней актер Игорь Костолевский, любимец многих женщин. Также в этот день родился Карл Лагерфельд, знаменитый немецкий модельер, кинорежиссер Евгений Татарский, родился Вольф Мессинг, советский телепат, гипнотизер, ясновидящий, человек-загадка, 1899 год рождения и, наконец, русский путешественник, географ, этнограф и исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев, 1872. Еще раз, если вы в числе тех, кто появился на свет 10 сентября, я вас поздравляю с вашим праздником. Сегодня хороший день, говорит, бабье лето. В Латвию вернулось, хотя, ну, не скажу, что прям супер теплая погода, но достаточно неплохая, наверное, это можно считать бабьим летом. Поздравляю и желаю счастья и всего самого-самого прекрасного. Наша программа продолжается до 10 утра, будем вместе. Всем привет, поехали.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.
4: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: последних новостей.
1: Друзья мои, в последнее время мы в семье и среди моих знакомых все чаще говорим по поводу образования, по поводу школ. И вот новость, которая, в общем-то, пришла как раз-таки по этой теме. Грамотность чтения среди латвийских школьников за последние 10 лет существенно ухудшилась, причем снижение наблюдается и в других областях знаний. Примечательно, что результаты ухудшились у поколения, которое столкнулось с несколькими реформами системы образования. Значит, об этом свидетельствуют результаты исследования Организации экономического развития и сотрудничества. В исследовании 15-летние школьники выполняли задания по математике, естественным наукам и чтению, а также задания в цифровой среде. В естественных науках средний результат латвийских школьников составил 468 баллов, что ниже среднего показателя по этим странам. В сравнении с 2022 годом результат снизился, ухудшились результаты по математике, при этом показатель близок к среднему уровню, значит, по странам экономического сотрудничества и развития. Однако наибольшую беспокойность вызывает уровень чтения. Именно здесь падение оказалось самым значительным. Результат составил 430 баллов. Снижение, значит, по чтению в Латвии оказалось крупнейшим среди всех стран, значит, рассматриваемых. И 41% школьников не достигают минимального даже уровня навыков. Значит, снижение наблюдается везде, во всех областях. Как я уже упоминал, если сравнивать с 2022 годом, для Латвии оно является самым значительным, отмечает руководитель исследования в Латвии Рита Киселева. Она указывает, что одной из причин такой тенденции может быть проведение реформ. Эти 15-летние школьники за 9 лет обучения столкнулись с тремя существенными реформами: изменением содержания образования, изменением системы экзаменов и переходом на обучение только на латышском. Нам, взрослым, уже трудно это понять, школьникам тем более. Если каждый учебный год приносит свои изменения, это слишком много. Сейчас просто необходимо сделать все возможное, чтобы процесс внедрения стал проще и стабильнее. Тем временем министр образования назвал результаты шокирующими. По его мнению, новые реформы не нужны, однако следует установить четкие результаты, которые необходимо достичь в каждом классе. Мы не можем предоставлять такую большую гибкость в отношении результатов. Если мы точно не говорим, что необходимо достичь, педагог тоже может по-разному это интерпретировать, и в итоге результаты будут разными, заявила министр образования и науки Илза Индрексена. И также из данных следует, что значительно хуже с чтением справляются школьники, которые дома не говорят на латышском языке. Директор бывшей школы для нас меньшинств 75, госпожа Рамина Скуя, признает, что результатами она не удивлена. Значит, навык чтения является основой для изучения любого предмета, поэтому все учителя должны уделять внимание его развитию. Однако проблема остается бесконечной реформой, нехватка времени. Каждый год появляется какое-то изменение со стороны государства, которое теперь нужно внедрять. Мне кажется, что это все просто нужно остановить и дать время реализовать то, что придумано. Идеи неплохие, но нужно время. Она также признает, что помощники педагогов по-прежнему являются редкостью в школах. Помощники должны стать нормой, по ее мнению, поскольку в настоящее время одному учителю невозможно за 40 минут реализовать все изменения, которые государство хочет видеть в системе образования. И в исследовании приняли участие 268 школ и почти 7 тысяч школьников. Но я вот могу сказать по школе, где учится мой старший ребенок, конечно, ну, если честно, ну, так, если говорить правду, жуть. Ну, мне кажется, знаний нет, возможно, только по математике какие-то знания, по всем остальным предметам. Крайне слабо. И, конечно, как будто и надежды никакой нет. Уроки часто отменяются. Не знаю, как в этом году. В прошлом году точно отменялись. То были, то не были. То, значит, два урока, то три. То к третьему приходим, то к четвертому, то к пятому. То уходим после третьего и так далее и тому подобное. И, в общем, как, конечно, это не обучение. Это полная фикция и профанация. Вот что хочу сказать я. Ну, в общем, вот такие вот новости. Не знаю, к чему мы придем. Надеюсь, к чему-то хорошему. Как говорит мой один хороший друг, надо репетиторов беспокоить. Ну, может быть, он отчасти и прав.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Карта лояльности Веселыба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Менес-аптеках. На пищевые добавки для укрепления организма скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячные предложения звездных цен. Предложения в силе с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Менес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс, икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханза Пероне. Информация хбфлв и Билишу Сервис.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня записывайте или запоминайте. Овны, можно сделать упор на своей карьере, уделите максимум своего времени работе, вопросы личной жизни стоит отложить на потом. У вас будет отличный шанс проявить себя с лучшей стороны и получить повышение. Тельцы, буквально вас поцелует удача, все, что вы решите делать, принесет успех. Ловите момент, разберитесь со всеми проблемами, у вас все получится. Близнецы, вам советуют не зацикливаться на негативе, не корите себя за ошибки и промахи. Двигайтесь вперед, не думая о плохом, вы часто грызете себя из-за пустяков. Раки. Отдохнете и расслабитесь. Вас ждет удачная возможность провести время со своей второй половинкой. Не жалейте сил и времени. Такие моменты ведь очень ценны. Львы. Большие открытия вам сулят. Вы сможете по-новому взглянуть на человека, который прочно засел в ваших мыслях. Не скрывайте от него свои эмоции. Ему будет приятно услышать от вас комплименты. Дева. Стоит вернуться с небес на землю, отбросьте пустые мысли, начните адекватно оценивать происходящее. Вам нужно сделать правильные выводы и не оступиться. Весы. Вам советуют не сидеть на одном месте. Вам стоит выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое. Это принесет хороший результат. Важно лишь начать действовать. Скорпионы. Не стоит слушать окружающих. Вас могут обмануть или же специально втянуть в какой-то скандал. Однако вам под силу все это предотвратить. Верьте в себя. Стрельцы. Вас ждут интересные события. Возможно, вам даже покажется, что вокруг творится что-то мистическое. Не бойтесь. Для вас это все не несет никакой угрозы. Козероги. Вы сможете разозлиться. Узнаете, что близкий вас предал. Не нужно мстить или что-то доказывать. Будьте выше этого. Водолей. Стоит уделить внимание семье. Кто-то из родственников нуждается в вашей помощи, но вы этого не замечаете. Пришло время открыть глаза, обращать внимание на проблемы близких людей. И, наконец, рыбы. У вас будут сложности. Вы можете испытать дискомфорт, будто окажетесь не в своей тарелке. Вам стоит сохранять спокойствие, не показывать, что вы чем-то недовольны. Вот такой вот прогноз. Прогноз от звезд на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: года.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Начиная с запада страны, облачность рассеется и выглянет солнце. Временами ожидается дождь, местами, возможно, грозовые ливни. Юго-западный ветер порывами усилится до 11-16 метров в секунду. На южном побережье Курземы ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге временами дожди, однако в течение дня из-за туч выглянет и солнце. Ожидаются порывы юго-западного ветра до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 17 градусов.
0: Реклама.
2: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Rīgas Farmaceutiskā Fabrika.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Dzintars. Klasiskais 200 gramu 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu barībai Šeba 50% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Только три дня! С 10 по 12 сентября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Бабе, Элцерин, Сенсилис, Издин и других брендов, а также на продукты для укрепления организма, Формула Витале, Провизор, Витерон и других брендов. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: 29 января в шоуме «Арена» в Риге выступит «Скриптонит» в рамках

Вена. Билет уже в продаже на билишу-сервис.лв. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио.лв. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио.лв.

0: последних новостей.
1: Рижский автовокзал останется на нынешнем месте. Значит, вот такая новость поступила. Но в ближайшее время его ждут изменения. Новый крупнейший акционер намерен вложиться в модернизацию инфраструктуры, сделать обслуживание пассажиров удобнее. Среди первых задач – улучшение системы продажи билетов, навигации, информационных экранов и условий для пассажиров. Рижский вокзал вступает в новый этап. Компания Rivaro Holding приобрела 49,99% акций. Значит, Рижского автовокзала стала ее крупнейшим акционером. Вокруг территории уже давно пересекают сразу несколько крупных городских проектов. Рядом находится центральный рынок, ЖД-узел и инфраструктура Rail Baltic. Совсем неподалеку начинается исторический центр Риги. Поэтому вопрос о будущем этой территории значительно шире, чем просто реконструкция здания автовокзала. Компания прямо заявляет, что на данном этапе компания не планирует сносить существующий автовокзал, менять его назначение. Вместо этого ставка сделана на постепенное развитие уже имеющейся инфраструктуры. Это означает, что пассажирам не стоит ожидать появления на месте автовокзала какого-то нового объекта, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Новый акционер обещает начать с изменений, которые непосредственно затронут повседневное использование автовокзалом. В числе приоритетов – обновление билетных систем, цифровых сервисов и информационных экранов. Особое внимание планируется уделить информации о платформах и изменениях в расписании. Задача достаточно практичная. Пассажир должен быстрее купить билет, без лишних поисков понять, откуда отправляется автобус, и проще ориентироваться при пересадке. Для автовокзала с более чем 60-летней историей обновление – это стратегическая необходимость, говорит представитель компании Василий Сердюков. При этом он подчеркивает, что долгосрочное развитие территории невозможно рассматривать отдельно от других транспортных проектов Риги. Речь идет о Rail Baltic, ЖД-узле, центральном рынке, историческом центре города. Поэтому решение такого масштаба должны принимать согласованно с другими заинтересованными сторонами. Значит, и новый акционер сразу обозначает границы своего влияния. Компания не определяет стоимость билетов на автобусные маршруты. Тарифы на региональные перевозки установлено государство, а цены на международные рейсы определяют сами перевозчики. Поэтому приобретение крупной доли автовокзала само по себе не означает ни повышения, ни снижения стоимости проезда. Вокзал получает доход, когда он удобен, доступен для пассажиров и востребован. Именно в этом наш интерес, объясняет господин Сердюков. Ну, а я хочу сказать, что иногда с этого вокзала уезжаю периодически, но не часто, скажу честно, чаще из аэропорта. Кстати, вчера один товарищ в интернете написал какую-то глупость про рижский аэропорт, что, значит, у него таможенники досматривали багаж, куда-то делись часть вещей, значит, украли, караул, беда, непонятно где, как и при каких обстоятельствах, но, значит, поняли, что при досмотре вещей на, значит, на вот ленте, когда ты проходишь в стерильную зону аэропорта, да, перед вылетом. Но таможенников там не было, значит, и в помине их там не бывает, там только служба безопасности. Ну, вот, ну, не знаю, сколько раз я улетал, досматривали, конечно, смотрели, проверяли что-то, но очень нежно, аккуратно, и что что-то пропало, это вообще малореально, тем более там везде висят камеры. Ну, да ладно, это, значит, лирическое отступление. А что касается вокзала, ну, честно говоря, там не хочется бывать, хочется просто сесть в автобус, поскорее оттуда уехать. Ну, у меня такое ощущение, хотя, в общем-то, место могло бы быть неплохим, если его модернизировать, улучшить и почистить, убрать от социальных элементов, хотя и так там практически уже нет, наверное. Вот, сделать какие-то кафешечки хорошие, там, может быть, ресторанчики, магазинчики, и будет все мило, хотя и так, конечно, есть там и кафешечки, и магазинчики, но хотелось бы, чтобы было немногим более милее, во всяком случае. А вообще шикарно. Автобусы, конечно, шикарно, когда можно сесть и доехать до Эстонии, до Литвы, и, в общем, достаточно быстро это сделать, и, главное, недорого. Вот. Говорят, сейчас с января отменят пассажирское сообщение с Белоруссией и с Россией, запретят, поэтому, в общем-то, ну, побольше будет места, что ли, на вокзале? А может быть, свято место пусто не бывает, займут его какими-то другими маршрутами. Кто знает, кто знает. Ну, поживем, увидим, посмотрим, надеемся на развитие и на все-таки что-то хорошее. Всегда верим в лучшее. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
5: Правда? Какую?
4: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
5: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
4: Конечно.
6: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
7: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
8: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
9: Это вообще нужно измерять?
8: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
10: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
11: Битва. Начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Битва в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.

0: Друзья мои, такой была программа «Доброе утро». Сегодня, в четверг, 10 сентября, я прощаюсь с вами. Последние три часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Завтра в пятницу услышимся после 7 утра. Это будет финальный выпуск программы на этой рабочей неделе. Ну и в завершении приятная новость. Кстати, давненько хотел поехать в Даугавпилс. Честно скажу, никогда не был. Вот к моему стыду. И очень много хороших вещей читал. И очень много интересных объектов, которые хотелось бы посетить. Это и музей, значит, и кафешки там неплохие есть. Так вот, как раз можно ехать немножко попозже, подождать. Значит, Даугавпилс собирается серьезно перестроить транспортную систему вокруг ЖД вокзала. Планирует создать современный мультимодальный транспортный узел, который должен объединить поезда, региональные городские автобусы, автомобили и средства микромобильности. Значит, и достаточно серьезная перестройка ожидается. Планируется потратить 4,7 миллиона евро. Значит, из них 4 миллиона финансирования Европейского фонда регионального развития. А 705 тысяч евро всего лишь, ну, в процентном соотношении немного, да, к этой сумме по отношению. Даугавпилское городское самоуправление эту сумму дает. Так что, в общем, и Даугавпилс тоже развивает какие-то интересные транспортные проекты. Все, спасибо за внимание, хорошее новое завершение. Мы прощаемся, прекрасного дня, шикарного вечера. До встречи в эфире, пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про учителей.
1: Согласно исследованию европейской сети Euridice, учителя в Латвии зарабатывают больше коллег из некоторых стран Восточной Европы, но до зарплат в наиболее обеспеченных странах ЕС им далеко. В Латвии педагог, только начинающий карьеру, получает около 22 тысяч евро в год. С приобретением опыта и продвижением по карьерной лестнице зарплата может вырасти примерно до 35 тысяч евро. Наиболее высокие доходы у педагогов зафиксированы в Люксембурге. Начинающие учителя там получают порядка 60 тысяч евро в год, а максимальная зарплата достигает 109 тысяч. Высокие зарплаты педагогов также отмечены в Германии и Нидерландах. На их фоне Латвия выглядит заметно скромнее, хотя в нижней части европейского рейтинга она не находится. В частности, максимальные зарплаты учителей в Словакии, Чехии и Венгрии ниже латвийских. В Словакии опытные педагоги получают около 20 тысяч евро в год, а в Чехии и Венгрии верхняя граница составляет примерно 27 тысяч. Самые низкие стартовые доходы среди стран ЕС исследование зафиксировало в Греции и Словакии – менее 17 тысяч евро в год. Таким образом, начинающий учитель в Латвии получает примерно на 5 тысяч больше.
3: Про экономику.
1: Одного лишь сокращения государственных расходов будет недостаточно. Латвийскому правительству в ближайшие годы придется увеличить и поступления в бюджет. К такому выводу пришел Международный валютный фонд после оценки латвийской экономики. Фонд рекомендует расширить налоговую базу, улучшить сбор НДС и увеличить сборы налога на недвижимость. Мы рекомендуем увеличить доходы государства. Для этого существует несколько возможностей. Одна из них – увеличение поступлений от конкретных налогов. Другая возможность – добиться более стремительного экономического роста. Если экономика растет быстрее, это тоже способно обеспечить больше налоговых поступлений, чтобы

0: Правительство могло покрыть растущие расходы, отметил глава миссии МВФ в Латвии Луис Брандау Маркес. Он добавил, что в целом экономическое развитие Латвии стабильно, и в 2025 году ситуация улучшилась по сравнению с 2024. Однако существуют риски, часть из которых связана со внешней средой. Может обостриться геополитическая напряженность, могут вырасти цены на энергоносители, а экономики торговых партнеров Латвии могут развиваться медленнее. Все это может повлиять и на латвийскую экономику.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 15 до 18 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Музыкальная подготовка к осеннему периоду продолжается. Уже совсем скоро летние дни сменят первые прохладные вечера, а вместе с ними придут дождливые настроения. И вот здесь самое время для новой зажигательной премьеры. Виктор Королёв – артист, чьи песни всегда дарят улыбку и энергию. За годы творчества он выпустил десятки хитов, которые полюбились слушателям за легкость и искренность. Его концерты превращаются в настоящий праздник, а каждая новая песня – это заряд позитива. Сегодня он представляет песню «Солнышко». Да, в песне звучат слова про осень и дожди, но сама композиция остается светлой и бодрой, словно маленькое летнее солнце, которое продолжает согревать нас даже в начале осени.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Хайер и Кэнди, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Хайер и Кэнди. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Zināt, kā rejiem, brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV.
4: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесюсервис».
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АБТ.
6: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс, икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханзе Пероне. Информация хбфлв и Билишу Сервис.

0: нажми на тормоза.
1: Для тех, кто спешит.
2: Для тех, кто едет налегке.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Любой водитель знает, что самое сложное на проезжей части – это ехать за крупногабаритным транспортом. Это даже не сколько трудно, а больше, чем опасно. Одно из массовых заблуждений состоит в том, что люди, в том числе автомобилисты, считают, что дальнобойщик фурии сидит высоко, и ему все хорошо видно. Нужно запомнить, что это не так. У грузовика есть слепые зоны для обзора, и очень важно знать, где они находятся. Особенно этот вопрос важен для неопытных водителей. В ситуации ДТП между легковой и грузовой машиной основные потери обычно у первой. Самое главное – понимать, где именно находится мертвая зона у большой машины. Мертвая зона – это часть трассы, которую не видно водителю автомобиля. И, конечно, нужно избегать попадания в эти опасные участки. Одна из таких зон находится позади грузовика. Другие располагаются по обеим сторонам и могут доходить до пары полос. Есть еще участок, который включает в себя полосу, по которой едет сам тяжеловес, а также полоса по правой стороне. Тут надо быть терпеливыми. Если легковая машина движется по одной дороге с грузовиком, нужно крайне внимательно следить за дорогой. Речь идет о легковой машине, так как крупногабаритная модель не сможет резко изменить ход в случае непредвиденной ситуации. Также не надо подъезжать к фуре очень близко. В такой ситуации езды на хвосте можно точно оказаться в мертвой зоне плохой видимости. Если дальнобойщик не заметит легковую машину, которая плотно к нему прижата, в ситуации любого поворота есть риск ее задеть. Самая безопасная дистанция – это расстояние, равное длине 25 автомобилей. Второе название такой дистанции – дистанция 4 секунд. Кроме того, нужно помнить, когда грузовик едет быстро, он создает очень сильный поток ветра. Но еще нельзя подрезать фуру после обгона. Дальнобойщик в кабине находится высоко, и капот часто перекрывает ему обзор спереди. И помните, нельзя уменьшать скорость сразу после обгона. Нужно проследить, что удалось оторваться на расстоянии, равное 10 длинам автомобилей. Будьте внимательны. Автомобили красного цвета имеют больше всего шансов быть помеченными птицами. Так говорят в одном исследовательском центре. Красные автомобили были помечены птицами в 18% случаев. На втором и третьем месте рейтинга расположились синие и черные автомобили. Меньший интерес у птиц вызвали белые – 7%, а также серые и серебристые – это 3%. Ну а реже всего, по мнению специалистов, птицы метят зеленые машины. В этом году – 1%. Аналитики также отметили, что птичий помет крайне опасен для кузова автомобиля. Поэтому рекомендуется очищать его максимально быстро. По данным специалистов, испражнения птиц, питающихся зерновыми и злаками, наиболее вредны для машин. Таким образом, для автомобилистов голуби представляют большую опасность, чем чайки. Ну а что касаемо статистики, то по оценкам, в Великобритании водители тратят около 57 миллионов фунтов на ремонт повреждений. Есть несколько наиболее распространенных причин, по которым двигатель может перегреваться. Одна из них – выход из строя радиатора охлаждения. Будьте бдительны, ведь со временем он забивается тополиным пухом и пылью и практически перестает функционировать. Решетку радиатора специалисты рекомендуют промывать как минимум один раз в год. Бывает, что решетка радиатора повреждается, к примеру, при попадании в нее камня. Ввиду отсутствия герметичности, охлаждающая жидкость постепенно вытекает через радиатор. В такой ситуации требуется замена, ну а в редких случаях – ремонт. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Начиная с запада страны, облачность рассеется и выглянет солнце. Временами ожидается дождь, местами, возможно, грозовые ливни. Юго-западный ветер порывами усилится до 11-16 метров в секунду. На южном побережье Курземе ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге временами дожди, однако в течение дня из-за туч выглянет и солнце. Ожидаются порывы юго-западного ветра до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 17 градусов.
2: Реклама.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. Ха, а теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
6: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
7: Boris Brejcha, Latvia. 23. oktobris, Šomri Arena. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejcha, Šomri Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticketshop LV. Nepalaid garām.
8: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
9: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшу-сервис ЛВ.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

сидят не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя.

0: Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про экономику.
1: В среду на заседании комиссии Сейма по народному хозяйству было отмечено, что при темпах роста, предусмотренных базовым сценарием развития страны, удвоить экономику Латвии к 2035 году невозможно. Для удвоения экономики необходим средний рост в 3,8% в год, в то время как базовый сценарий предусматривает средний рост в 2,4%. В представленном Минэкономике базовом сценарии на 2026-2030 годы предусмотрен средний экономический рост в 2,4% в год. В этом сценарии отсутствие новых конкурентных преимуществ будет тормозить рост экспорта, а развитие экономики будет поддерживаться медленно растущим внутренним спросом. Экономист Банка Латвии Мартин Шбитанс на заседании комиссии заявил, что видение Центрального банка в целом совпадает с точкой зрения министерства. Однако Банк Латвии прогнозирует несколько более высокую инфляцию, в том числе в связи с динамикой цен на нефть. Он подчеркнул, что в среднесрочной перспективе без существенных структурных реформ темпы роста экономики Латвии будут в пределах 2-3%. «В лучшем случае мы сможем радоваться 3-процентному росту», — сказал экономист, добавив, что ничего не делая, достичь 5-процентного роста нереально. По мнению Битанса, для достижения более быстрого роста необходимо менять структуру экономики Латвии.
2: Про животных.
1: Продовольственно-ветеринарная служба Латвии просит жителей сообщать о найденных мертвых диких птицах, особенно воронах, сороках и сойках. Такие находки помогают специалистам контролировать возможное распространение лихорадки западного Нила, которую переносят комары, а природным резервуаром вируса служат птицы. С начала года специалисты исследовали 36 погибших диких птиц, однако ни в одном образце вирус не обнаружили. При этом в конце лета заражение среди диких птиц часто регистрировали в Италии, Бельгии, Хорватии, Австрии и Испании. Случаи заболевания также выявили у лошадей в нескольких странах Евросоюза. Лихорадка западного Нила относится к зоонозным инфекциям. Ею могут заражаться и люди, и животные. Основными переносчиками вируса считаются комары, а среди птиц особенно важную роль играют представители семейства врановых и воробьиных. О найденной мертвой птице можно сообщить в территориальное управление продовольственно-ветеринарной службы.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачность.

0: облачная погода с прояснениями. Во многих регионах пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 15 до 18 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение только вперед.
2: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Дело мастера.
1: Когда дверь начинает тереться о пол или цепляться за косяк, это не просто мелкая неприятность, а знак того, что что-то в ее работе изменилось. Такое случается из-за времени, влажности и просто потому, что крепеж чуть ослаб. Если крепеж уже держится плохо, лучше заменить короткие саморезы на длинные, чтобы петля снова села плотно. А если отверстия в дереве разбиты, их можно заполнить деревянными шкантами или эпоксидной смолой. Если с петлями все в порядке, стоит взглянуть на дверную коробку. Если коробка стоит неровно, дверь всегда будет цепляться. Ее можно аккуратно выровнять и зафиксировать прочнее, чтобы конструкция снова держала форму. Бывает и так, что дверь разбухает от влажности, и нижний край начинает упираться в пол. В этом случае помогает легкая шлифовка. Достаточно чуть-чуть снять материал с нижнего края, чтобы дверь снова двигалась свободно. Делать это нужно постепенно, чтобы не убрать лишнего. Если отверстия под петли повреждены настолько, что регулировка уже не помогает, петли можно перенести. Для этого дверь снимают, отмечают новое место карандашом и снова крепят петлю. Иногда это единственный способ вернуть ровную посадку и плавный ход. Не забывайте и про замок. Иногда именно язычок или защелка мешают двери закрываться правильно. Если замок установлен неправильно, дверь начинает уводить в сторону. Легкая регулировка или перестановка ответной планки решают проблему. Ну а умение спокойно найти причину и исправить ее – это уже дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри. Создан для семьи.
5: Карта лояльности Веселиба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес аптеках. Ветерон Kids. Витаминный минеральный комплекс для детей, для работы мозга, энергии и иммунитета со скидкой 60%. Предложение в силе с карты Веселиба.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Начиная с запада страны, облачность рассеется и выглянет солнце. Временами ожидается дождь, местами, возможно, грозовые ливни. Юго-западный ветер порывами усилится до 11-16 метров в секунду. На южном побережье Курземы ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге временами дожди, однако в течение дня из-за туч выглянет и солнце. Ожидаются порывы юго-западного ветра до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 17 градусов.
0: Реклама.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно.

0: Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Роскошь, которую хочется купить.
1: Tīri izdevīgi, tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon, iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color, iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: Канадиш рок-звайгзне Брайанс Адамс atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Brajans Adams 27. septembrī Rīgā.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает мир вокруг. Сегодня мы поговорим, как питомцы ощущают время и почему так точно ориентируются в распорядке дня, включая утро и вечер. Для собаки время — это не часы и минуты, а цепочка повторяющихся событий. Она живет в ритме привычных действий и хорошо запоминает последовательность того, что происходит каждый день. Прогулка, кормление, отдых и возвращение человека становятся для нее основными ориентирами. Многие владельцы замечают, что собака понимает, когда наступает утро. Она просыпается вместе с хозяином, реагирует на свет за окном, звуки дома и первые движения человека. Даже без будильника питомец может подойти к кровати или двери, потому что утренний сценарий ему хорошо знаком. Вечером собака тоже улавливает смену ритма. Свет становится мягче, движения в доме замедляются, разговоры становятся тише. Эти сигналы подсказывают, что активный день подходит к концу. Питомец чаще выбирает место для отдыха, ложится рядом или уходит спать в свой угол. Собаки не понимают понятия утреннего и вечернего времени, но прекрасно считывают повторяющиеся сигналы и связывают их с последующими событиями. Если каждый вечер проходит спокойно, а перед сном есть привычные ритуалы, собака быстрее расслабляется и готовится ко сну. Такое восприятие времени помогает собаке чувствовать уверенность. И пока мы учитываем, как собака чувствует течение дня и смену ритмов, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 2 литра при покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага Грита 40 штук 7,69. Lidl стоит того.
3: Только три дня! С 10 по 12 сентября в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Эуцерин», «Сенселес», «Изден» и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Провизор», «Витерон» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
5: Еще не

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про торговлю.
2: Общая стоимость импортированных в Латвию из России и Беларуси товаров за 7 месяцев этого года по сравнению с соответствующим периодом 2025 года сократилась в 3 раза или на 90 миллионов евро и в итоге составила 44 миллиона, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В то же время в Россию и Беларусь за 7 месяцев 2026 года Латвия экспортировала товаров на общую сумму 688 миллионов евро, что на 9,5% или на 60 миллионов евро больше, чем за 7 месяцев 2025 года.
3: Про политику.
2: На данный момент Литва не планирует запрещать автобусные рейсы в Беларусь и Россию, заявил министр транспорта Литвы Юрис Таминскас, отвечая на предложение последовать примеру Латвии и ввести такой запрет. «Мы держим руку на пульсе, всегда взвешиваем. И сейчас мы периодически это оцениваем, но точно не будем делать резких движений», – заверил Таминскас. Он также подчеркнул, что решения Литвы не должны основываться на внутриполитической ситуации в Латвии. «В Латвии предвыборный период, и сейчас там будет принято много разных решений, которые повлияют на предстоящие выборы, которые пройдут через месяц», – пояснил министр.
3: Про экономику.
2: Одного лишь сокращения государственных расходов будет недостаточно. Латвийскому правительству в ближайшие годы придется увеличить и поступления в бюджет. К такому выводу пришел Международный валютный фонд после оценки латвийской экономики. Фонд рекомендует расширить налоговую базу, улучшить сбор НДС и увеличить сборы налога на недвижимость. Мы рекомендуем увеличить доходы государства. Для этого существует несколько возможностей. Одна из них – увеличение поступлений от конкретных налогов. Другая возможность – добиться более стремительного экономического роста. Если экономика растет быстрее, это тоже способно обеспечить больше налоговых поступлений, чтобы правительство могло покрыть растущие расходы, отметил глава миссии МВФ в Латвии Луис Брандау Маркес. Он добавил, что в целом экономическое развитие Латвии стабильно, и в 2025 году ситуация улучшилась по сравнению с 2024. Однако существуют риски, часть из которых связана со внешней средой. Может обостриться геополитическая напряженность, могут вырасти цены на энергоносители, а экономики торговых партнеров Латвии могут развиваться медленнее. Все это может повлиять и на латвийскую экономику.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 15 до 18 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 16

0: метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Музыкальная подготовка к осеннему периоду продолжается. Уже совсем скоро летние дни сменят первые прохладные вечера, а вместе с ними придут дождливые настроения. И вот здесь самое время для новой зажигательной премьеры. Виктор Королёв – артист, чьи песни всегда дарят улыбку и энергию. За годы творчества он выпустил десятки хитов, которые полюбились слушателям за легкость и искренность. Его концерты превращаются в настоящий праздник, а каждая новая песня – это заряд позитива. Сегодня он представляет песню «Солнышко». Да, в песне звучат слова про осень и дожди, но сама композиция остается светлой и бодрой, словно маленькое летнее солнце, которое продолжает согревать нас даже в начале осени.

0: Реклама.
1: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: 29 января. Шоуми-арена. Скрип.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знай,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решить.

0: Привет.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Любой водитель знает, что самое сложное на проезжей части – это ехать за крупногабаритным транспортом. Это даже не сколько трудно, а больше, чем опасно. Одно из массовых заблуждений состоит в том, что люди, в том числе и автомобилисты, считают, что дальнобойщик фурии сидит высоко, и ему все хорошо видно. Нужно запомнить, что это не так. У грузовика есть слепые зоны для обзора, и очень важно знать, где они находятся. Особенно этот вопрос важен для неопытных водителей. В ситуации ДТП между легковой и грузовой машиной основные потери обычно у первой. Самое главное – понимать, где именно находится мертвая зона у большой машины. Мертвая зона – это часть трассы, которой не видно водителя автомобиля. И, конечно, нужно избегать попадания в эти опасные участки. Одна из таких зон находится позади грузовика. Другие располагаются по обеим сторонам и могут доходить до пары полос. Есть еще участок, который включает в себя полосу, по которой едет сам тяжеловес, а также полоса по правой стороне. Тут надо быть терпеливыми. Если легковая машина движется по одной дороге с грузовиком, нужно крайне внимательно следить за дорогой. Речь идет о легковой машине, так как крупногабаритная модель не сможет резко изменить ход в случае непредвиденной ситуации. Также не надо подъезжать к фуре очень близко. В такой ситуации езды на хвосте можно точно оказаться в мертвой зоне плохой видимости. Если дальнобойщик не заметит легковую машину, которая плотно к нему прижата, в ситуации любого поворота есть риск ее задеть. Самая безопасная дистанция – это расстояние, равное длине 25 автомобилей. Второе название такой дистанции – дистанция 4 секунд. Кроме того, нужно помнить, когда грузовик едет быстро, он создает очень сильный поток ветра. Но еще нельзя подрезать фуру после обгона. Дальнобойщик в кабине находится высоко, и капот часто перекрывает ему обзор спереди. И помните, нельзя уменьшать скорость сразу после обгона. Нужно проследить, что удалось оторваться на расстоянии, равное 10 длинам автомобилей. Будьте внимательны. Автомобили красного цвета имеют больше всего шансов быть помеченными птицами. Так говорят в одном исследовательском центре. Красные автомобили были помечены птицами в 18% случаев. На втором и третьем месте рейтинга расположились синие и черные автомобили. Меньший интерес у птиц вызвали белые – 7%, а также серые и серебристые – это 3%. Ну а реже всего, по мнению специалистов, птицы метят зеленые машины. В этом году – 1%. Аналитики также отметили, что птичий помет крайне опасен для кузова автомобиля. Поэтому рекомендуется очищать его максимально быстро. По данным специалистов, испражнения птиц, питающихся зерновыми и злаками, наиболее вредны для машин. Таким образом, для автомобилистов голуби представляют большую опасность, чем чайки. Ну а что касаемо статистики, то по оценкам, в Великобритании водители тратят около 57 миллионов фунтов на ремонт повреждений. Есть несколько наиболее распространенных причин, по которым двигатель может перегреваться. Одна из них – выход из строя радиатора охлаждения. Будьте бдительны, ведь со временем он забивается тополиным пухом и пылью и практически перестает функционировать. Решетку радиатора специалисты рекомендуют промывать как минимум один раз в год. Бывает, что решетка радиатора повреждается, к примеру, при попадании в нее камня. Ввиду отсутствия герметичности, охлаждающая жидкость постепенно вытекает через радиатор. В такой ситуации требуется замена, ну а в редких случаях – ремонт. Всем удачи в пути! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Начиная с запада страны, облачность рассеется и выглянет солнце. Временами ожидается дождь, местами, возможно, грозовые ливни. Юго-западный ветер порывами усилится до 11-16 метров в секунду. На южном побережье Курземы ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге временами дожди, однако в течение дня из-за туч выглянет и солнце. Ожидаются порывы юго-западного ветра до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 17 градусов.
1: Реклама.
3: Сегодня в Мэннес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше-Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэннес аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билишусервис.лв.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: я тебе нужна.
1: Реклама.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунецим АБЦ.
1: Более 30 лет они покоряют.

0: В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про бизнес.
1: Цели безопасности не должны достигаться за счет человеческого капитала и конкурентоспособности Латвии, заявили в Совете иностранных инвесторов в Латвии, комментируя новый закон об эмиграции. Согласно прогнозам Европейской комиссии, численность населения Латвии в период с 2025 по 2100 год может сократиться на 34%. Совет считает, что демографические вызовы в Латвии и растущая нехватка рабочей силы создают необходимость в политике, способствующей привлечению и удержанию талантов, инвестиций и квалифицированной рабочей силы. Учитывая эту ситуацию, Совет признает, что укрепление безопасности является законной целью, но подчеркивает, что миграционные меры должны быть целенаправленными, соразмерными и основанными на доказательствах, гарантируя, что цели безопасности не снижают конкурентоспособность страны. По мнению Совета иностранных инвесторов, миграционное регулирование должно основываться на надежных данных и целенаправленных действиях, а для эффективных мер безопасности необходимы точные механизмы контроля, направленные на конкретные риски, но не создающие необоснованных ограничений для законной хозяйственной деятельности.
3: Про учителей.
1: Согласно исследованию европейской сети Евридисе, учителя в Латвии зарабатывают больше коллег из некоторых стран Восточной Европы, но до зарплат в наиболее обеспеченных странах ЕС им далеко. В Латвии педагог, только начинающий карьеру, получает около 22 тысяч евро в год. С приобретением опыта и продвижением по карьерной лестнице зарплата может вырасти примерно до 35 тысяч евро. Наиболее высокие доходы у педагогов зафиксированы в Люксембурге. Начинающие учителя там получают порядка 60 тысяч евро в год, а максимальная зарплата достигает 109 тысяч. Высокие зарплаты педагогов также отмечены в Германии и Нидерландах. На их фоне Латвия выглядит заметно скромнее, хотя в нижней части европейского рейтинга она не находится. В частности, максимальные зарплаты учителей в Словакии, Чехии и Венгрии ниже латвийских. В Словакии опытные педагоги получают около 20 тысяч евро в год, а в Чехии и Венгрии верхняя граница составляет примерно 27 тысяч. Самые низкие стартовые доходы среди стран ЕС исследование зафиксировало в Греции и Словакии – менее 17 тысяч евро в год. Таким образом, начинающий учитель в Латвии получает примерно на 5 тысяч больше.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 15 до 18 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
3: Авторадио.

0: Красная остановка.
1: Сегодня вкусную остановку мы совершим с блюдом, которое сочетает в себе легкость и сытность. Куриные котлеты со шпинатом. Это идеальный вариант для семейного ужина или уютного вечера. Котлета – слово, знакомое каждому, но сам формат блюда пришел к нам из Европы. Фаршированные и рубленные кусочки мяса, обжаренные или запеченные, стали частью кухни еще в 18 веке. А шпинат, как ингредиент, сегодня считается символом свежести и легкости. Он помогает добавить яркий цвет, зелень и мягкую текстуру в традиционные котлеты, делая их чуть современнее. Для приготовления возьмите примерно 600 граммов куриного фарша, добавьте примерно 150 граммов свежего шпината, предварительно промытого и мелко нарезанного. Одно яйцо, немного панировочных сухарей, соль и перец по вкусу. Хорошо вымешайте все вместе. Сформируйте котлеты средней величины и обжарьте на умеренном огне до золотистой корочки. Если хочется, можно 2 минуты потомить под крышкой, чтобы котлеты прогрелись до центра и были сочными. Подавайте такие котлеты с легким гарниром – салатом из свежих овощей или картофелем пюре. Но также можно добавить ложечку йогурта или сметанного соуса сверху. И пусть сегодняшняя вкусная остановка станет тем моментом, когда просто становится вкусно. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Tutos atklāj un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas frīvei gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: Интересный факт. Самый быстрый автомобиль. Самый быстрый автомобиль в мире в настоящее время – это автомобиль с реактивным двигателем Trust SSC. Он развивает скорость свыше 1300 км в час. Чтобы развить такую скорость, машина имеет еще и второй реактивный двигатель, общая мощность которых составляет 110 тысяч лошадиных сил.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Начиная с запада страны, облачность рассеется и выглянет солнце. Временами ожидается дождь, местами, возможно, грозовые ливни. Юго-западный ветер порывами усилится до 11-16 метров в секунду. На южном побережье Курземы ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге временами дожди, однако в течение дня из-за туч выглянет и солнце. Ожидаются порывы юго-западного ветра до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 17 градусов.
0: Реклама. Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесюсервис».
3: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга на отдельные сорта яблок с Lidl Plus скидка 25%. Кукурузный цыпленок 1 килограмм 3,59. И творог 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишусервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Мотор.
1: Киноафиша.
2: Иногда настоящими героями становятся не те, кто поднимается на высшую ступень пьедестала, а те, кто просто отказывается сдаваться. Именно о такой истории сегодня рассказывает киноафиша. В центре внимания фильм «Эдди Орел». Вдохновляющая спортивная драма, основанная на реальных событиях. Фильм «Эдди Орел» рассказывает историю Майкла Эдвардса, который с детства мечтал попасть на Олимпийские игры. Несмотря на плохое зрение, отсутствие поддержки и постоянные насмешки, он не отказался от своей цели и выбрал один из самых сложных видов спорта – прыжки трамплина. Под руководством своего наставника Эдди начинает путь, который кажется невозможным. Он становится первым представителем Великобритании со времен 1928 года. И хотя за медали он не боролся, именно его упорство, смелость и искренность покорили сердца миллионов зрителей. Фильм «Эдди Орел» основан на реальных событиях и напоминает, что настоящая победа – это не всегда золотая медаль. Иногда главное – найти в себе силы сделать невозможное. Приятного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про экономику.
1: В среду на заседании комиссии Сейма по народному хозяйству было отмечено, что при темпах роста, предусмотренных базовым сценарием развития страны, удвоить экономику Латвии к 2035 году невозможно. Для удвоения экономики необходим средний рост в 3,8% в год, в то время как базовый сценарий предусматривает средний рост в 2,4%. В представленном Минэкономике базовом сценарии на 2026-2030 год предусмотрен средний экономический рост в 2,4% в год. В этом сценарии отсутствие новых конкурентных преимуществ будет тормозить рост экспорта, а развитие экономики будет поддерживаться медленно растущим внутренним спросом. Экономист Банка Латвии Мартинш Битанс на заседании комиссии заявил, что видение Центрального банка в целом совпадает с точкой зрения министерства. Однако Банк Латвии прогнозирует несколько более высокую инфляцию, в том числе в связи с динамикой цен на нефть. Он подчеркнул, что в среднесрочной перспективе без существенных структурных реформ темпы роста экономики Латвии будут в пределах 2-3%. «В лучшем случае мы сможем радоваться 3-процентному росту», — сказал экономист, добавив, что ничего не делая, достичь 5-процентного роста нереально. По мнению Битанса, для достижения более быстрого роста необходимо менять структуру экономики Латвии.
2: Про животных.
1: Продовольственно-ветеринарная служба Латвии просит жителей сообщать о найденных мертвых диких птицах, особенно воронах, сороках и сойках. Такие находки помогают специалистам контролировать возможное распространение лихорадки западного Нила, которую переносят комары, а природным резервуаром вируса служат птицы. С начала года специалисты исследовали 36 погибших диких птиц, однако ни в одном образце вирус не обнаружили. При этом в конце лета заражение среди диких птиц часто регистрировали в Италии, Бельгии, Хорватии, Австрии и Испании. Случаи заболевания также выявили у лошадей в нескольких странах Евросоюза. Лихорадка западного Нила относится к зоонозным инфекциям. Ею могут заражаться и люди, и животные. Основными переносчиками вируса считаются комары, а среди птиц особенно важную роль играют представители семейства врановых и воробьиных. О найденной мертвой птице можно сообщить в территориальное управление продовольственно-ветеринарной службы.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 15 до 18 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель – Ригас Фармацевтическая Фабрика.
2: За тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 8. līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā, arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,49 €. Cūgaļas kakla karbonāde 3,79 € kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu.
6: 29 января в Xiaomi Arena в Риге выступит Скриптонит в рамках

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, северо-западный от 2 до 10, порывами до 15, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В пятницу днем ожидается переменная облачность, в восточной части страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14. Метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду, вечером ослабнет. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унеци АБТ.
3: Только 3 дня! С 10 по 12 сентября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Бабе, Эуцерин, Сенсилис, Издин и других брендов. А также на продукты для укрепления организма, Формула Витале, Провизор, Витерон и других брендов. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
0: Более 30 лет они подключаются.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: X-Media Group, Алексей Свиридов. Здравствуйте.
1: Про исследования.
0: Согласно опросу, проведенному исследовательским агентством Norstat по заказу образовательной программы стартапов и информационных технологий Start School, в Латвии 22% жителей были бы готовы основать собственный стартап. В свою очередь, 5% опрошенных очень серьезно рассматривают такой шаг, а 17% указывают, что для реализации идеи им не хватает знаний и навыков. Еще 3% отмечают, что уже основали свой стартап. Больший интерес к развитию собственной бизнес-идеи проявляют более молодые респонденты. В возрастной группе от 18 до 29 лет такой ответ дали 35%. В группе от 30 до 39 лет – 31%. А в группе от 40 до 49 лет – 30% опрошенных. В возрастной группе от 50 до 59 лет уже только 18% респондентов указали, что были бы готовы основать свой стартап. А в группе от 60 до 74 лет всего 5% опрошенных, добавив, что для этого им потребовалось бы больше знаний и навыков. Пятая часть опрошенных указывает, что одним из вызовов при создании стартапа является недостаток знаний и навыков. 16% выделяют страх неудачи, 24% – нехватку финансов, 7% – недостаток поддержки, а 31% – налоговую среду.
1: Про торговлю.
0: Общая стоимость импортированных в Латвию из России и Беларуси товаров за 7 месяцев этого года по сравнению с соответствующим периодом 2025 года сократилась в 3 раза, или на 90 миллионов евро, и в итоге составила 44 миллиона, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В то же время в Россию и Беларусь за 7 месяцев 2026 года Латвия экспортировала товаров на общую сумму 688 миллионов евро, что на 9,5% или на 60 миллионов евро больше, чем за 7 месяцев 2025 года.
1: Про политику.
0: На данный момент Литва не планирует запрещать автобусные рейсы в Беларусь и Россию, заявил министр транспорта Литвы Юрис Таминскас, отвечая на предложение последовать примеру Латвии и ввести такой запрет. «Мы держим руку на пульсе, всегда взвешиваем. И сейчас мы периодически это оцениваем, но точно не будем делать резких движений», – заверил Таминскас. Он также подчеркнул, что решения Литвы не должны основываться на внутриполитической ситуации в Латвии. «В Латвии предвыборный период, и сейчас там будет принято много разных решений, которые повлияют на предстоящие выборы, которые пройдут через месяц», – пояснил министр.
1: Про погоду.
0: В пятницу 11 сентября в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
2: Авторадио. Движение только вперед.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Музыкальная подготовка к осеннему периоду продолжается. Уже совсем скоро летние дни сменят первые прохладные вечера, а вместе с ними придут дождливые настроения. И вот здесь самое время для новой зажигательной премьеры. Виктор Королёв – артист, чьи песни всегда дарят улыбку и энергию. За годы творчества он выпустил десятки хитов, которые полюбились слушателям за легкость и искренность. Его концерты превращаются в настоящий праздник, а каждая новая песня – это заряд позитива. Сегодня он представляет песню «Солнышко». Да, в песне звучат слова про осень и дожди, но сама композиция остается светлой и бодрой, словно маленькое летнее солнце, которое продолжает согревать нас даже в начале осени.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 7 сентября томатное пюре 500 грамм, евро 29. Зеленые оливки с начинкой 130 грамм, евро 79. Lidl. Стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшоу Сервис ОВ.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: осталось, братцы, тройка укрыться.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Любой водитель знает, что самое сложное на проезжей части – это ехать за крупногабаритным транспортом. Это даже не сколько трудно, а больше, чем опасно. Одно из массовых заблуждений состоит в том, что люди, в том числе и автомобилисты, считают, что дальнобойщик фурии сидит высоко, и ему все хорошо видно. Нужно запомнить, что это не так. У грузовика есть слепые зоны для обзора, и очень важно знать, где они находятся. Особенно этот вопрос важен для неопытных водителей. В ситуации ДТП между легковой и грузовой машиной основные потери обычно у первой. Самое главное – понимать, где именно находится мертвая зона у большой машины. Мертвая зона – это часть трассы, которой не видно водителя автомобиля. И, конечно, нужно избегать попадания в эти опасные участки. Одна из таких зон находится позади грузовика. Другие располагаются по обеим сторонам и могут доходить до пары полос. Есть еще участок, который включает в себя полосу, по которой едет сам тяжеловес, а также полоса по правой стороне. Тут надо быть терпеливыми. Если легковая машина движется по одной дороге с грузовиком, нужно крайне внимательно следить за дорогой. Речь идет о легковой машине, так как крупногабаритная модель не сможет резко изменить ход в случае непредвиденной ситуации. Также не надо подъезжать к фуре очень близко. В такой ситуации езды на хвосте можно точно оказаться в мертвой зоне плохой видимости. Если дальнобойщик не заметит легковую машину, которая плотно к нему прижата, в ситуации любого поворота есть риск ее задеть. Самая безопасная дистанция – это расстояние, равное длине 25 автомобилей. Второе название такой дистанции – дистанция 4 секунд. Кроме того, нужно помнить, когда грузовик едет быстро, он создает очень сильный поток ветра. Но еще нельзя подрезать фуру после обгона. Дальнобойщик в кабине находится высоко, и капот часто перекрывает ему обзор спереди. И помните, нельзя уменьшать скорость сразу после обгона. Нужно проследить, что удалось оторваться на расстоянии, равное 10 длинам автомобилей. Будьте внимательны. Автомобили красного цвета имеют больше всего шансов быть помеченными птицами. Так говорят в одном исследовательском центре. Красные автомобили были помечены птицами в 18% случаев. На втором и третьем месте рейтинга расположились синие и черные автомобили. Меньший интерес у птиц вызвали белые – 7%, а также серые и серебристые – это 3%. Ну а реже всего, по мнению специалистов, птицы метят зеленые машины. В этом году – 1%. Аналитики также отметили, что птичий помет крайне опасен для кузова автомобиля. Поэтому рекомендуется очищать его максимально быстро. По данным специалистов, испражнения птиц, питающихся зерновыми и злаками, наиболее вредны для машин. Таким образом, для автомобилистов голуби представляют большую опасность, чем чайки. Ну а что касаемо статистики, то по оценкам, в Великобритании водители тратят около 57 миллионов фунтов на ремонт повреждений. Есть несколько наиболее распространенных причин, по которым двигатель может перегреваться. Одна из них – выход из строя радиатора охлаждения. Будьте бдительны, ведь со временем он забивается тополиным пухом и пылью и практически перестает функционировать. Решетку радиатора специалисты рекомендуют промывать как минимум один раз в год. Бывает, что решетка радиатора повреждается, к примеру, при попадании в нее камня. Ввиду отсутствия герметичности, охлаждающая жидкость постепенно вытекает через радиатор. В такой ситуации требуется замена, ну а в редких случаях – ремонт. Всем удачи в пути! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, северо-западный от 2 до 10, порывами до 15, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В пятницу днем ожидается переменная облачность, в восточной части страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14. 15 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду, вечером ослабнет. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
1: Реклама.
3: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Ригас Фармацевтика Фабрика.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает мир вокруг. Сегодня мы поговорим, как питомцы ощущают время и почему так точно ориентируются в распорядке дня, включая утро и вечер. Для собаки время — это не часы и минуты, а цепочка повторяющихся событий. Она живет в ритме привычных действий и хорошо запоминает последовательность того, что происходит каждый день. Прогулка, кормление, отдых и возвращение человека становятся для нее основными ориентирами. Многие владельцы замечают, что собака понимает, когда наступает утро. Она просыпается вместе с хозяином, реагирует на свет за окном, звуки дома и первые движения человека. Даже без будильника питомец может подойти к кровати или двери, потому что утренний сценарий ему хорошо знаком. Вечером собака тоже улавливает смену ритма. Свет становится мягче, движения в доме замедляются, разговоры становятся тише. Эти сигналы подсказывают, что активный день подходит к концу. Питомец чаще выбирает место для отдыха, ложится рядом или уходит спать в свой угол. Собаки не понимают понятия утреннего и вечернего времени, но прекрасно считывают повторяющиеся сигналы и связывают их с последующими событиями. Если каждый вечер проходит спокойно, а перед сном есть привычные ритуалы, собака быстрее расслабляется и готовится ко сну. Такое восприятие времени помогает собаке чувствовать уверенность. И пока мы учитываем, как собака чувствует течение дня и смену ритмов, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Там, где тебя нет, там. Поздравляю, и счастья тебе же.
0: Первое автомобильное радио.
1: Зной моей мечты, стон твоей любви.
2: Белые розы, белые розы.
0: 103.2 FM.
2: Малиновые ночи с тобой мы стали близко очень.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс.

0: описывает оппозиция. Он также опроверг заявление о том, что в результате реформы сети больниц медицинские учреждения будут закрываться, подчеркнув, что для улучшения системы требуется время и сотрудничество с врачами и медсестрами. Министр отклонил упрек в существенном сокращении финансирования Рижского родильного дома, заявив, что сокращения финансирования были незначительными. Министр пояснил, что в сфере здравоохранения долгое время не хватает финансирования, одновременно отметив, что средства ее бюджета расходуются на уход за населением. Люди живут дольше. Однако у многих имеется несколько, в том числе хронических, заболеваний, поэтому требуется больше финансирования и более тесная связь между здравоохранением и социальным уходом, отметил министр. Говоря о дефиците медиков, политик отметил, что ведутся поиски решений для привлечения молодых врачей в региональные больницы. Министр здравоохранения поблагодарил медиков и других работников отрасли за проделанную работу и призвал при принятии решения о государственном бюджете выдвинуть здравоохранение в качестве приоритета, финансирование которого должны поддержать все.
1: Про погоду.
0: Общее количество осадков в июне, июле и августе этого года в Латвии было самым большим с лета 2016 года, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии. В среднем по стране за лето выпало 288 мм осадков или 129% от нормы, что является самым высоким показателем с 2016 года, а также 13-м самым высоким показателем за всю историю метеонаблюдений. Меньше всего осадков этим летом выпало в Резекне 198,5 миллиметра. В Бауске, Кулдиге и многих других регионах на севере Курзема количество осадков превысило 350 миллиметров. В Вичаке Венспилского края достигло 395 миллиметров. С наступлением июня в Латвии завершился длительный засушливый период. Больше всего дождей было в середине лета, и июль этого года стал пятым самым влажным за всю историю метеонаблюдений. Наибольшее суточное количество осадков составило 103 миллиметра 22 августа на Колке, когда на Латвию обрушилась мощная буря. В среднем по Латвии 22 августа выпало 35,2 миллиметра осадков, это тоже новый рекорд. Средняя скорость ветра летом была немного выше нормы. Максимальная скорость ветра в порывах составила 31 метр в секунду и была зафиксирована во время бури 22 августа в Даугавгриве. Средняя температура воздуха этим летом составила плюс 17,1 градуса, это на 0,4 градуса выше нормы. Самая низкая температура воздуха плюс 2,8 градуса была зафиксирована 1 июня в Даугавпилсе. Самая высокая температура наблюдалась 28 июня в Мерсраксе, где столбики термометров поднялись до отметки плюс 33,2 градуса. Этим летом было побито всего 12 рекордов тепла, и это наименьшее количество за последние годы. Новых рекордов холода прошедшим летом установлено не было. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
6: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
5: Ух ты! Безумно выгодно.
7: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
8: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс, икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханзе Пероне. Информация хбфлв и Билишу Сервис.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Интересный факт. Коробка передач. Автомобили с автоматической коробкой передач доминируют сегодня в автомобильной промышленности уже настолько, что лишь 18% водителей знают, как работает машина с механической коробкой передач. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, северо-западный от 2 до 10, порывами до 15, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В пятницу днем ожидается переменная облачность, в восточной части страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14. Метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду, вечером ослабнет. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Rīgas Farmaceutiskā Fabrika.
0: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: 29 января. Шуми-арена.

В программе только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже на Билетсервис ЛВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама.
1: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
2: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
3: Только три дня! С 10 по 12 сентября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Бабе, Элцерин, Сенселес, Издин и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Провизор», «Ветерон» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
6: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
7: Boris Preča, Latvijā, 23. oktobris, Šomri Arena. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Preča, Šomri Arena. Vienīgais koncerts Baltijas.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В прошлом году домохозяйства тратили на продукты питания в среднем 318 евро в месяц. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Латвии расходы домохозяйств на продукты питания в прошлом году достигли 318 евро в месяц на одно домохозяйство. А на каждого члена домохозяйства 151 евро в месяц, сообщили в Центральном статистическом управлении. За последние 6 лет расходы домохозяйств на продукты питания выросли на 53,5%, отставая от общего роста цен на продовольствие.

0: €66. Также довольно большую часть расходов на питание домохозяйства направили на покупку зерновых продуктов – 12,3% или €18.51 в месяц. На овощи, салаты, бобовые – 11,7% или €17.72 в месяц. За последние 6 лет потребление ряда традиционных продуктов сократилось. В расчете на одного члена домохозяйства в год потребление яиц сократилось с 210 штук в 2019 году до 192 штук в 2025. Потребление картофеля с 47,9 килограмма в 2019 году до 37,4 килограмма в 2025. Потребление молока с 40,7 литра до 35,7 литра. Хлеба с показателя 31,7 килограмма до 26,6 килограмма. Свежей свинины с 16,4 килограмма до 13,2 килограмма, рыбы свежей и копченой с 10,3 килограмма до 7,6 килограмма. В свою очередь домохозяйства стали больше потреблять воды – 36,5 литра на одного члена домохозяйства в год в 2019 году и 57,7 литра в 2025. Безалкогольных напитков – 15,2 литра в 2019 году и 23,8 литра в 2025. Йогурта и кефира 18,2 литра и 26 литров, мороженого 3,7 литра и 5,8 литра, а также сыра 13 килограммов и 14,1 килограмма соответственно. В прошлом году почти 4/5 от общих расходов на питание домохозяйства тратили на покупку продуктов в магазинах, на рынке или в других торговых точках, что составило 142 евро в месяц на одного члена домохозяйства. На общественное питание 30 евро в месяц и €8.50 составили расходы на продукты в натуральном выражении. Это оцененная в денежном выражении стоимость продуктов, полученных с приусадебного хозяйства, от сбора ягод, рыбалки, охоты или безвозмездно от родственников, друзей или других лиц.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. В восточной части страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение только вперед.
2: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Музыкальная подготовка к осеннему периоду продолжается. Уже совсем скоро летние дни сменят первые прохладные вечера, а вместе с ними придут дождливые настроения. И вот здесь самое время для новой зажигательной премьеры. Виктор Королёв – артист, чьи песни всегда дарят улыбку и энергию. За годы творчества он выпустил десятки хитов, которые полюбились слушателям за легкость и искренность. Его концерты превращаются в настоящий праздник, а каждая новая песня – это заряд позитива. Сегодня он представляет песню «Солнышко». Да, в песне звучат слова про осень и дожди, но сама композиция остается светлой и бодрой, словно маленькое летнее солнце, которое продолжает согревать нас даже в начале осени.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Сегодня в Madness Аптека скидка 30% на всю косметику. Косметика Bioderma, Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementare и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Madness Аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 10 сентября аккумуляторная угловая шлифмашина 39 евро. Аккумуляторный многофункциональный инструмент 29 евро. И аккумуляторный лобзик 24 евро. Lidl стоит того.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
6: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу

желаю, то, что я вам сейчас пожелаю. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелаю.

Я хочу, чтобы звонки счастливы всюду слышался смех детворы, чтобы девушки были красивы, чтобы юноши были мудры. Я хочу,

0: все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал.
1: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
2: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Любой водитель знает, что самое сложное на проезжей части – это ехать за крупногабаритным транспортом. Это даже не сколько трудно, а больше, чем опасно. Одно из массовых заблуждений состоит в том, что люди, в том числе и автомобилисты, считают, что дальнобойщик фурии сидит высоко, и ему все хорошо видно. Нужно запомнить, что это не так. У грузовика есть слепые зоны для обзора, и очень важно знать, где они находятся. Особенно этот вопрос важен для неопытных водителей. В ситуации ДТП между легковой и грузовой машиной основные потери обычно у первой. Самое главное – понимать, где именно находится мертвая зона у большой машины. Мертвая зона – это часть трассы, которую не видно водителю автомобиля. И, конечно, нужно избегать попадания в эти опасные участки. Одна из таких зон находится позади грузовика. Другие располагаются по обеим сторонам и могут доходить до пары полос. Есть еще участок, который включает в себя полосу, по которой едет сам тяжеловес, а также полоса по правой стороне. Тут надо быть терпеливыми. Если легковая машина движется по одной дороге с грузовиком, нужно крайне внимательно следить за дорогой. Речь идет о легковой машине, так как крупногабаритная модель не сможет резко изменить ход в случае непредвиденной ситуации. Также не надо подъезжать к фуре очень близко. В такой ситуации езды на хвосте можно точно оказаться в мертвой зоне плохой видимости. Если дальнобойщик не заметит легковую машину, которая плотно к нему прижата, в ситуации любого поворота есть риск ее задеть. Самая безопасная дистанция – это расстояние, равное длине 25 автомобилей. Второе название такой дистанции – дистанция 4 секунд. Кроме того, нужно помнить, когда грузовик едет быстро, он создает очень сильный поток ветра. Но еще нельзя подрезать фуру после обгона. Дальнобойщик в кабине находится высоко, и капот часто перекрывает ему обзор спереди. И помните, нельзя уменьшать скорость сразу после обгона. Нужно проследить, что удалось оторваться на расстоянии, равной 10 длинам автомобилей. Будьте внимательны. Автомобили красного цвета имеют больше всего шансов быть помеченными птицами. Так говорят в одном исследовательском центре. Красные автомобили были помечены птицами в 18% случаев. На втором и третьем месте рейтинга расположились синие и черные автомобили. Меньший интерес у птиц вызвали белые – 7%, а также серые и серебристые – это 3%. Ну а реже всего, по мнению специалистов, птицы метят зеленые машины. В этом году – 1%. Аналитики также отметили, что птичий помет крайне опасен для кузова автомобиля. Поэтому рекомендуется счищать его максимально быстро. По данным специалистов, испражнения птиц, питающихся зерновыми и злаками, наиболее вредны для машин. Таким образом, для автомобилистов голуби представляют большую опасность, чем чайки. Ну а что касаемо статистики, то по оценкам, в Великобритании водители тратят около 57 миллионов фунтов на ремонт повреждений. Есть несколько наиболее распространенных причин, по которым двигатель может перегреваться. Одна из них – выход из строя радиатора охлаждения. Будьте бдительны, ведь со временем он забивается тополиным пухом и пылью и практически перестает функционировать. Решетку радиатора специалисты рекомендуют промывать как минимум один раз в год. Бывает, что решетка радиатора повреждается, к примеру, при попадании в нее камня. Ввиду отсутствия герметичности, охлаждающая жидкость постепенно вытекает через радиатор. В такой ситуации требуется замена, ну а в редких случаях – ремонт. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, северо-западный от 2 до 10, порывами до 15, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В пятницу днем ожидается переменная облачность, в восточной части страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14. Метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду, вечером ослабнет. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
2: Реклама.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесу сервис».
8: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
9: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билишусервис.лв.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Сергей Завьялов и Мафик. Слезы уже вышли, мама.

0: Реклама.
1: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's founder from down under. Сцена.

0: только на Бельшосервис ЛВ.
1: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
3: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Средняя цена бензина в Латвии за прошедшую неделю выросла на 5,3%. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: По данным Европейской комиссии, средняя цена 95-го бензина в Латвии на прошлой неделе выросла на 5,3%, а средняя цена дизельного топлива на 4,9%. На прошлой неделе по сравнению с началом года, то есть с недели с 29 декабря 2025 по 4 января 2026 года, средняя цена 95-го бензина выросла на 28,7%, а дизельного топлива на 37,4%.
2: Про банки.
1: Клиентам Светбанк, пострадавшим в результате стихийного бедствия в Непале, банк на год полностью приостановит выплаты по кредитам. Как сообщил банк в распространенном в четверг заявлении, в настоящее время он на 12 месяцев приостанавливает для этих клиентов выплату процентов по ипотечным кредитам и погашение основной суммы долга, а также не будет начисляться процент по использованию кредитными картами. Если у пропавших без вести клиентов были подключены электронные счета для оплаты,

0: и другими поставщиками услуг вместо пропавшего без вести человека. Такие заявления суд рассматривает в течение нескольких дней, и решение вступает в силу немедленно, пояснили в кредитном учреждении. После того, как суд устанавливает временную опеку, сиротский суд назначает временного опекуна. Временный опекун уже имеет право обращаться в банки для получения всей необходимой информации, а также осуществлять платежи от имени пропавшего без вести клиента. Кроме того, полномочия временного опекуна не ограничиваются только использованием банковских услуг. Они также распространяются на отношения с другими юридическими и физическими лицами, поставщиками услуг, арендаторами, государственными и муниципальными учреждениями. Банк напоминает, что у пропавших без вести людей могли быть обязательства и счета также в других банках, и родственники аналогичным образом могут запрашивать информацию у любого поставщика услуг.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. В восточной части страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность. Осадки маловероятны. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга на отдельные сорта яблок с Lidl Plus скидка 25%. Кукурузный цыпленок 1 килограмм 3,59. И творог 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшу сервис ОВ.

Интересный факт. Звезда на логотипе. Трехлучевая звезда на логотипе Mercedes-Benz, разработанном в 1909 году, символизирует успех марки на суше, в воде и в воздухе. Это объясняется тем, что владелец марки компании Daimler производила помимо автомобилей судовые и авиационные двигатели. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

знаешь, я уже скучаю, я уже считаю дни календаря. Глупо, бессердечно обвиняю вечность, что легла беспечно нотами дождя.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, северо-западный от 2 до 10, порывами до 15, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В пятницу днем ожидается переменная облачность, в восточной части страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду, вечером ослабнет. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
5: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
6: Правда? Какую?
5: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
6: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
5: Конечно.
7: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
8: Только 3 дня! С 10 по 12 сентября в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Эуцерин», «Сенселис», «Изден» и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Провизор», «Ветерон» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Ярослав Сумишевский. «Мята, трава».

0: Вкусная остановка.
1: Сегодня вкусную остановку мы совершим с блюдом, которое сочетает в себе легкость и сытность. Куриные котлеты со шпинатом. Это идеальный вариант для семейного ужина или уютного вечера. Котлета – слово, знакомое каждому, но сам формат блюда пришел к нам из Европы. Фаршированные и рубленные кусочки мяса, обжаренные или запеченные, стали частью кухни еще в 18 веке. А шпинат, как ингредиент, сегодня считается символом свежести и легкости. Он помогает добавить яркий цвет, зелень и мягкую текстуру в традиционные котлеты, делая их чуть современнее. Для приготовления возьмите примерно 600 граммов куриного фарша, добавьте примерно 150 граммов свежего шпината, предварительно промытого и мелко нарезанного. Одно яйцо, немного панировочных сухарей, соль и перец по вкусу. Хорошо вымешайте все вместе. Сформируйте котлеты средней величины и обжарьте на умеренном огне до золотистой корочки. Если хочется, можно 2 минуты потомить под крышкой, чтобы котлеты прогрелись до центра и были сочными. Подавайте такие котлеты с легким гарниром – салатом из свежих овощей или картофелем пюре. Но также можно добавить ложечку йогурта или сметанного соуса сверху. И пусть сегодняшняя вкусная остановка станет тем моментом, когда просто становится вкусно. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: В Мэнес аптеках в сентябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары в течение всего сентября. Предложения действительно с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
7: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 7 сентября томатное пюре 500 грамм, евро 29. Зеленые оливки с начинкой 130 грамм, евро 79. Lidl. Стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
8: Канадиешу рок-звайгзне Брайанс Адамс. Atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Brians Adams 27. septembrī

0: умру.
1: Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
2: Стюардесса по имени Жанна. Мы желаем счастья.
1: 103.2 FM.
2: Без тебя в этом мире метели белые.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Музыкальная подготовка к осеннему периоду продолжается. Уже совсем скоро летние дни сменят первые прохладные вечера, а вместе с ними придут дождливые настроения. И вот здесь самое время для новой зажигательной премьеры. Виктор Королёв – артист, чьи песни всегда дарят улыбку и энергию. За годы творчества он выпустил десятки хитов, которые полюбились слушателям за легкость и искренность. Его концерты превращаются в настоящий праздник, а каждая новая песня – это заряд позитива. Сегодня он представляет песню «Солнышко». Да, в песне звучат слова про осень и дожди, но сама композиция остается светлой и бодрой, словно маленькое летнее солнце, которое продолжает согревать нас даже в начале осени.

0: Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
0: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билешу-сервис ОВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, северо-западный от 2 до 10, порывами до 15, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В пятницу днем ожидается переменная облачность, в восточной части страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14. 15 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду, вечером ослабнет. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Zināt, kārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билишесервис.лв. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Ты уставший рукой по почтовому ящику водишь. И опять ничего, и опять, как всегда, пустота. Знать напрасно ты душу и сердце надеждой изводишь. А ведь думала, что будет

Прости, что не сказал я главного тебе. Глаза закрой, представь, что я с тобой. Не уснешь, и слеза пропитает опять всю подушку. Знаю, трудно одной там на воле тебе без меня. Ты поверь, я писал к твоему дню рождения, но, видать, по всему затеряли

Авторадио Латвия. Живой звук. Юлианна Караулова. «Ты не такой». Живое выступление 2018 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Мотор.
1: Киноафиша.
2: Иногда настоящими героями становятся не те, кто поднимается на высшую ступень пьедестала, а те, кто просто отказывается сдаваться. Именно о такой истории сегодня рассказывает киноафиша. В центре внимания фильм «Эдди Орел». Вдохновляющая спортивная драма, основанная на реальных событиях. Фильм «Эдди Орел» рассказывает историю Майкла Эдвардса, который с детства мечтал попасть на Олимпийские игры. Несмотря на плохое зрение, отсутствие поддержки и постоянные насмешки, он не отказался от своей цели и выбрал один из самых сложных видов спорта – прыжки трамплина. Под руководством своего наставника Эдди начинает путь, который кажется невозможным. Он становится первым представителем Великобритании со времен 1928 года. И хотя за медали он не боролся, именно его упорство, смелость и искренность покорили сердца миллионов зрителей. Фильм «Эдди Орел» основан на реальных событиях и напоминает, что настоящая победа – это не всегда золотая медаль. Иногда главное – найти в себе силы сделать невозможное. Приятного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, северо-западный от 2 до 10, порывами до 15, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В пятницу днем ожидается переменная облачность, в восточной части страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14. Метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду, вечером ослабнет. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама. 29 января в шоуме «Арена» в Риге выступит «Скриптонит» в рамках

0: продажи на Билишу Сервис ЛВ.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Леонтьев. Дельтаплан. Живое выступление 2023 года.
1: Нежная память и туман, ты как во сне.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Музыкальная подготовка к осеннему периоду продолжается. Уже совсем скоро летние дни сменят первые прохладные вечера, а вместе с ними придут дождливые настроения. И вот здесь самое время для новой зажигательной премьеры. Виктор Королёв – артист, чьи песни всегда дарят улыбку и энергию. За годы творчества он выпустил десятки хитов, которые полюбились слушателям за легкость и искренность. Его концерты превращаются в настоящий праздник, а каждая новая песня – это заряд позитива. Сегодня он представляет песню «Солнышко». Да, в песне звучат слова про осень и дожди, но сама композиция остается светлой и бодрой, словно маленькое летнее солнце, которое продолжает согревать нас даже в начале осени.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, северо-западный от 2 до 10, порывами до 15, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В пятницу днем ожидается переменная облачность, в восточной части страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14. 15 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду, вечером ослабнет. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Руки вверх». Алёшка. Живое выступление 2019 года.
1: Зажигайте свои огоньки, друзья. Давайте сделаем море огнем. А? Все свои телефоны, фотоаппараты, все должно гореть огнями.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, северо-западный от 2 до 10, порывами до 15, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В пятницу днем ожидается переменная облачность, в восточной части страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14. Метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду, вечером ослабнет. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.

Может, нужно растрачивать жизнь не по капелькам, не по крупицам, а стараться сильнее спешить, чтобы ею сполна насладиться. Попросить у дождей проливных, чтобы боль и обиды смывали, тихих радостей.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Иванов. Вселенная. Запись выступления. Январь 2018 года.
1: Бледный бармен с дрожащей рукой дыма табачного пленный. И та, что согласна ехать со мной. Споем? Вы все тоже являетесь частью Вселенной.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, северо-западный от 2 до 10, порывами до 15, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В пятницу днем ожидается переменная облачность, в восточной части страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14. Метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду, вечером ослабнет. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.

сидят не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя.

0: они.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Филипп Киркоров. Полетели. Живое выступление 2022 года.

меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

где отдохнуть сегодня выпало нам честь. Давайте выпьем за подруг, за наших верных, за тех подруг, что не у каждого, но есть. За тех подруг, порой с грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг, что вслед идут по жизни с нами и делят с нами нашу трудность.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских

0: невозможного нет.
1: Что тебе подарить, человек мой дорогой, как судьбу благодарить?
2: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.